где отдохнуть сегодня выпало нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу труд.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

0: ты подумаешь. Авторадио.
1: Тебе моя последняя любовь. Ложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

превратится в одурелый снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.

был спущен на землю, и раненый в сердце мечтаешь стать целью. Но эта уловка всем битым знакома, в любви без страховки живут.

все это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все это было вчера. Вот и все это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, не наш

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Международная ситуация в топливной отрасли не улучшается. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Международная ситуация в топливной отрасли не улучшается, заявил министр экономики Виктор Волынис. Во вторник на закрытой части заседания правительства

0: Станциях в Латвии в целом стабилизировались, цены на бензин в некоторых сетях снова выросли. Это свидетельствует о том, что динамика розничных цен стала более неравномерной и больше не следует исключительно за предыдущей коррекцией биржевых цен. Министерство экономики сообщает, что на неделе с 20 по 26 апреля запасы дизельного топлива и бензина 95-й марки на складах выросли, в то время как на уровне АЗС их доступность несколько снизилась. Поставки авиационного топлива в Латвию не нарушены, хотя в Европе в целом сохраняется осторожность в отношении стабильности поставок авиатоплива. Ранее министр подчеркивал необходимость оперативных решений для влияния на цены на топливо. В качестве приоритетного решения он назвал применение пониженной ставки НДС, поскольку это сравнительно проще реализовать. Однако по поводу этого решения в правительственных дискуссиях прозвучали различные мнения как относительно его соответствия европейскому регулированию, так и относительно целесообразности такой меры в целом. 14 апреля правительство поддержало предложение Министерства экономики о введении для торговцев топливом платежа солидарности, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную ориентировочную розничную цену более чем на 3%.
1: Про документы.
0: Правительство во вторник делегировало АО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» право продолжать обеспечивать услугу электронной подписи. Министерство умного управления и регионального развития предложило заключить договор о делегировании с Госцентром радио и телевидения, определив модель финансирования в полном объеме и обеспечив владельцам удостоверения личности бесплатное неограниченное количество сертификатов электронной идентичности и электронной подписи. Правительство продлило действующий договор о делегировании между Управлением по делам гражданства и миграции и Латвийским государственным центром радио и телевидения на один год. Это обеспечит непрерывную работу услуг электронных ID-карт и электронной подписи.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, а вечером начнутся дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
2: Доброе утро, здравствуйте всем. Кирилл Низосов у микрофона. До 10 утра будем вместе. Ближайшие 3 часа работаем для вас. 6 мая, друзья мои, среда. Вот такая вот у нас сокращенная неделя. Ощущение, что только начали, а уже скоро снова выходные. Но, с другой стороны, это и неплохо. Вы знаете, вот эта жаркая погода все-таки была странной, какой-то аномальной. Чувствовал я, что какая-то ерунда. Но как-то, знаете, вот не отдыхал. Не ощущалось какого-то кайфа вот в эти жаркие дни. Так оно и на самом деле было, потому что вчера резкое похолодание, и, в общем-то, как бы вот это уже то, что и должно быть. Это реально. А жара в начале мая, ну, наверное, все-таки это что-то не наше. Поэтому ждем лета, когда летом прогревается воздух, как-то вообще все вместе в целом приятно, а вот то, что было несколько дней назад, нет. Ну, это мое мнение, может быть, вы с ним не согласитесь, но я тоже имею на него право. Сегодня день блинчиков Сюзет. В США отмечают день медсестер, день встречи с белым рыцарем. Также отмечается в мире день признательности туристам, день напитков, день против диеты. Ну и правильно, как говорит один мой друг, я выбрал быть счастливым. Буду есть все и пить все. Вот такая вот история. Сегодня день дожди бога, день под названием Приполовение и праздник Егорий Вешний или Юрий в день. Но давайте вот о нем более подробно поговорим в начале второго часа нашего информационно-развлекательного проекта «Доброе утро». Я, Кирилл Низовцев, буду вместе с вами. Мы готовы начинать. Всем здравствуйте, друзья мои. Всем хорошего дня. Мы начинаем.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: последних новостей.
1: Такая, вы знаете, немножко не мужская тема, но нас слушают женщины, и женщинам, я думаю, что это будет интересно. В Латвии каждая четвертая женщина от 18 до 24 лет никогда не посещала гинеколога. При этом почти каждая третья репродуктивного возраста не использует никаких методов контрацепции, свидетельствуют данные опроса компании Norstat. Опрос называется «Свидание с гинекологом». Особенно часто контрацепцией не пользуются опрошенные женщины в возрасте от 45 до 49. На это указали почти 4 из 10 респонденток. А среди более молодых женщин показатель также высок. Значит, 18-24, более трети не пользуются. А в региональном разрезе наиболее редко используемая зафиксирована Видземе, где ее не используют 40% опрошенных. Из используемых методов контрацепции чаще всего упоминаются презервативы, которыми пользуются 22% женщин. Второй метод – это прерванный половой акт. На него, как на метод контрацепции, полагается 21%. Опрос показал, что в возрастной группе от 25 до 34 лет, значит, прерванный акт в качестве метода контрацепции использует почти каждая третья женщина. В свою очередь, назначенный врачом методом контрацепции, спираль, гормональные таблетки, имплант, вагинальное кольцо или пластырь, женщина выбирает сравнительно реже, свидетельствуют данные опроса. В ходе опроса 87% женщин указали, что информацию о контрацепции предпочли бы получать именно от гинеколога, хотя более половины женщин посещают гинеколога не реже раза в год. Значительная часть за последние 2 года не обсуждала с врачом вопросы контрацепции. Более того, 39% женщин признают, что и не планируют этого делать. Данные опроса показывают, что в возрастной группе от 18 до 24 каждая четвертая женщина никогда не посещала гинеколога. В то же время в этой возрастной группе информацию о контрацепции чаще ищут вне системы здравоохранения, в соцсетях. Ее ищет каждая четвертая молодая женщина, а часть использует и чат GPT, например. Интересно. Значит, президент Латвийской ассоциации гинекологов и специалистов по родовспоможению Ласма Лидака отмечает, что данные опроса не высвечивают... высвечивают существенное противоречие, хотя большинство женщин хотят получать информацию о репродуктивном здоровье от гинеколога, на практике этот разговор часто не происходит. Часть женщин не использует никакой контрацепции. Значит, часть полагается на менее эффективное решение, что означает, что важное решение здоровья нередко применяется без поддержки медработника. Специалист подчеркивает, что контрацепция – это не только вопрос планирования семьи, но и гарантия общего здоровья. По мнению эксперта, решение об использовании контрацепции следует принимать после разговора с врачом, чтобы расширить возможность женщин получить консультацию. Значит, 14 мая по всей Латвии уже в 5-й год подряд будет проходить инициатива «Свидание с гинекологом», в ходе которой женщинам будет доступна бесплатная консультация как очно, так и удаленно. Значит, в этом году примут участие в этой акции 32 гинеколога из 20 учреждений, которые предоставят бесплатные 15-минутные консультации. Очные пройдут в Риге, Елгаве, Цесисе, Сигулде, Кулдиге, Мадоне, Вентспилсе. Удаленные будут доступны, естественно, в любом месте, значит, где есть компьютер и телефон. Значит, и записаться и ознакомиться со списком врачей можно на сайте, значит, если брать латинские буквы, ej.uz. Вот такая вот интересная акция, о которой обязательно нужно, значит, говорить. 701 женщина была опрошена в апреле этого года в возрасте от 18 до 49 лет из всех регионов Латвии. Вы знаете, вот я долго думал, говорить эту новость, результаты этого опроса вообще об этом или нет. Ну, для утреннего эфира, может быть, не очень подходящая тема. Но я подумал, мы все взрослые люди, это нормально абсолютно. Я считаю, что нужно все-таки думать о своем здоровье. И, естественно, вот эта всякая интимная тема, это тоже часть здоровья. И всякие разные хорошие заболевания и так далее и тому подобное никому абсолютно не нужны. Зачем, значит, лишний раз подвергать себя риску? Поэтому, пожалуйста, используйте то, что нужно. Обязательно посоветуйтесь с врачом. И, вы знаете, я знаю, что в Латвии даже приходили письма женщинам, значит, что надо обследоваться. И, в общем-то, раз там в какое-то количество лет, насколько я понимаю, прям вот приглашают гинекологу пройти, значит, заполнять там какие-то анкеты, сдавать анализы и так далее и тому подобное. Это очень правильно, очень хорошо. Но это так, знаете, по-современному, по-европейски. Поэтому очень хочется пожелать вам здоровья и женщинам женского здоровья. Думайте головой, принимайте взвешенные ответственные решения, все будет хорошо. И, конечно, я за здоровые, нормальные семьи с большим количеством детей. Так держать, как говорится. Это я обращаюсь к тем, кто, в общем-то, в этом направлении движется. И движется хорошо. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
5: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Смотри на 8 ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ, каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19.00 на 8 ТВ.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня для овнов. Удача будет на вашей стороне. Очень важно, чтобы вы вовремя заметили те возможности, которые подарит вам судьба. Воспользуйтесь ими сполна. Тельцы, вы окажетесь в такой обстановке, когда будете испытывать стеснение. Скорее всего, в одной компании с вами окажется симпатичным для вас человек. Краснота на щечках вам обеспечена. Близнецы, в этот день вам стоит активно действовать. Не сидите на одном месте, потому что так вы рискуете потерять свой шанс улучшить жизнь. Только труд и любовь способны творить чудеса. Раки, вы будете настолько уверены в своих силах, что сможете свернуть горы. Вам будет казаться, что ничего невозможного для вас нет. На самом деле это очень хорошо, так как это может вас мотивировать и вдохновить двигаться дальше. Львы, стоит перестать бояться осуждения со стороны других людей. Это ваша жизнь, и только вам решать, как вы ее проведете. Полагайтесь исключительно на свои ощущения. Дева, этот день пройдет для вас легко и спокойно. Можете заниматься привычными делами и посвятить себя хобби. За остальное не переживайте, все будет хорошо. Весы, вам стоит начать избавляться от зависимости. Это может быть связано как со вредными привычками, так и с отношениями, которые тянут вас вниз, но вы не можете их разорвать из-за привычки. Скорпионы, начните заниматься каким-то новым делом, звезды будут на вашей стороне, поэтому вам все должно удаваться с легкостью, ничего не бойтесь. Стрельцы, вам стоит уединиться и подумать о жизни, обозначьте цели, расставьте приоритеты, только так вы сможете наладить то, что ранее вас не удовлетворяло. Козероги, стоит уделить время своим близким. Последнее время вы могли ощущать, что отдаляетесь друг от друга. У вас есть шанс все исправить. Водолеи, придется отстаивать свою позицию. Астрологи говорят, что если вы уверены в своей правоте, то смело можете спорить. Если нет, то лучше промолчать. И, наконец, рыбы. Вам может поступить интересное предложение, от которого вы не сможете отказаться. А кажется, у вас назревают перемены. Воспользуйтесь дарами судьбы сполна. Вот и весь очень интересный сегодня звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Реклама.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.

0: время.
1: Воспоминания с детства у меня вот такое. Он был однокассетным, таким красным, маленьким и очень стильным. Можно было брать его на природу, где-нибудь на пляже включать и даже записывать концерты, что я и делал в своем, в общем-то, примерно 5-6-летнем возрасте. Я говорю сейчас про магнитофон. История магнитофона для вас. Начинается она в конце 19 века. В 1898 году было создано первое устройство, которое осуществляло магнитную запись звука. Называлось оно телеграфон. Вместо пленки в нем использовали стальная проволока. В 1935 в Берлине на радиотехнической выставке был представлен прототип современных магнитофонов. Звук он записывал на бумажную ленту, которая была покрыта магнитным слоем. Появление на рынке в 1963 году кассетных аппаратов никак не повлияло на катушечные магнитофоны. Ими продолжали пользоваться еще довольно длительное время. В 1972 году была создана система цифрового кодирования сигналов, однако аппаратуру, которая смогла бы использовать эту техническую новинку, начали выпускать лишь в 1987 в Японии. Со временем на первые позиции вышли компакт-диски, цифровые носители, обеспечивавшие звуку лучшее качество, а записи и воспроизведению лучшую скорость. Благодаря ним пропала необходимость перематывать обычную пленку на кассетах и катушках. В настоящее время применяются различные виды цифровых магнитофонов. Например, Digital Audio Tape, цифровая звуковая пленка, или же более новая Digital Compass Cassette, цифровая компактная кассета, которая способна кодировать сигнал, модифицируя его в череду единиц и нолей. Они способны сделать многоканальную запись качественной и воспроизвести звук без случайных помех, предложить близкое к компакт-диску качество. Катушечные магнитофоны продолжают находиться в пользовании. Например, в студиях звукозаписи, которые еще не полностью перешли на цифровое оборудование, профессионалы выбирают преимущественно многодорожечные магнитофоны. С их помощью можно одновременно вести запись отдельных звуков из разных источников, делая их громче или тише, преобразовывая и смешивая их друг с другом. Ну а журналисты предпочитают переносной вариант кассетных аппаратов на батарейках. Это диктофоны, хотя многие сейчас уже, конечно, пишут на телефоны. Ну, в общем, в наши дни, конечно, кассетные магнитофоны – это история. А я вам хочу сказать следующее. Я, когда начинал работать на радио, у нас тоже были так называемые бобинные аппараты. И, значит, вот, конечно, очень круто это вспомнить, когда каждый рекламный ролик шел с отдельной бобиной. И их было всего три, значит, допустим, рекламных роликов в блоке 5 или 6. Значит, один заканчивался, нужно было, пока звучит второй, бежать, сматывать первую бобину и накручивать вторую, да так, чтобы красиво ролик пошел с самого начала этого самого ролика. В общем, да, есть, как говорится, что вспомнить. Опыт не пропьешь. Друзья мои, вот такие были у нас околоцифровые истории в проекте «Доброе утро».
0: «То время».

0: из последних новостей.
1: Правительство решило на год продлить действующий договор, который обеспечивает работу EID-карты ePARAX. Это означает, что жители и предприниматели в Латвии смогут и дальше бесплатно пользоваться цифровой идентификацией и электронной подписью. А Кабмин, значит, рассмотрел буквально вчера подготовленный Министерством умной администрации регионального развития информационный доклад, который определяет дальнейшие модели финансирования и действия для непрерывного обеспечения услуг доверия, электронной идентификации и безопасной электронной подписи. Правительство приняло решение продлить действующий договор делегирования между Управлением по делам гражданства и миграции и Латвийским государственным центром радио и телевидения на год. Это позволит обеспечить непрерывную работу EID-карты и услуг электронной подписи. Заместитель государственного секретаря по вопросам цифровой трансформации Гати Созвалс отметил, что в соответствии с принятым решением мы в дальнейшем можем быть уверены, что каждому жителю и предпринимателю будет бесплатно доступна персональная цифровая идентичность, возможность электронной подписи. В свою очередь, у поставщика услуги e-подписи будет основание инвестировать в дальнейшее развитие услуги, чтобы она стала еще более многофункциональной и удобной. Важно будет в процессе подготовки бюджета найти стабильное среднесрочное решение для доступности этой услуги в последующие годы. В информационном докладе предложено решение для обеспечения квалифицированной электронной подписи, идентификации повышенной безопасности и функциональности безопасной электронной подписи на 10-летний период, начиная со следующего года. Они предусматривают заключение договоров для обеспечения сертификатов EID-карт, а также для обеспечения услуг доверия, необходимых для работы ePARAX Mobile, для, значит, европейского кошелька цифровой идентичности. Оптимальным решением названа модель полного финансирования со сроком договоров на 5 лет и возможностью продления до 10. Кроме того, правительство приняло к сведению необходимый объем финансирования с госбюджета на 2027-2031 годы для инфраструктуры сертификатов EID-карты, инфраструктуры ePARAX Mobile, значит, развитие конечных решений и обеспечение функций европейского кошелька цифровой идентичности. Установлено, что финансирование на 2027 будет предусмотрено в базовых расходах основного бюджета МВД. Планируется, что информационный доклад будет актуализирован, снова направлен на рассмотрение в Кабмин и уже с решениями о финансировании на последующие годы в процессе подготовки госбюджета. Вы знаете, вот на самом деле, конечно, удивительно информация про то, что что-то может быть платным в этой теме, если это цифровая подпись, если это, значит, услуга, которая нужна каждому жителю Латвии для обеспечения, в общем-то, своих потребностей, для реализации своих прав, ну и обязанностей в том числе. Вот, ну и за это платить как-то странно, поэтому очень хочется верить, чтобы государство, в общем-то, как бы все это, конечно, оплачивало впредь. И, конечно, ну, для поставщиков этих услуг необходима понятная, четкая концепция, что это, значит, будет работать на длительный срок. Поэтому я поддерживаю, считаю, что нужно обязательно на 5, на 10, а лучше на 20 лет, не знаю, там, подписать договор, чтобы одна компания занималась этим, развивала, вкладывала и, в общем, знала точно, наверняка, что государство будет за это платить, оплачивать. Вот. Ну и, конечно, жители должны тоже быть уверены в том, что это все будет бесплатно, а не, скажем, там, через месяц это вдруг станет платной услугой. Я, конечно, заплачу, там кто-то еще заплатит, но очень много людей, которые там даже из-за подорожания, не знаю, там, выдачи паспорта на 10 евро, кричали очень сильно. Вот. То, в принципе, что будет, если про электронную подпись так скажут и заставят платить? Наверное, они вообще тут сойдут с ума. Поэтому все-таки давайте как-то вот напряжемся, сделаем это бесплатно, очень хочется. А вообще, еще раз напомню, в Латвии, в общем-то, очень серьезно обстоят дела с цифровыми всякими услугами государственными. И Латвия чуть ли не впереди планеты всей, но впереди Европы точно. И, как говорится, так держать, пусть в этом смысле тоже будет развито и хорошо. И нам главное всем, даже бабушкам и дедушкам, нужно научиться пользоваться всеми этими цифровыми темами, потому что они, на самом деле, очень интересные и очень удобные. Прямо с телефона, как недавно видел один блогер, говорил, вот только в Латвии это можно сделать. Взял телефон и тут же все решил. Вот такие дела. В общем, за удобство и комфорт, друзья мои, ну и, конечно, чтобы это было все бесплатно. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Коалиция не договорилась о праве использовать накопление второго пенсионного уровня на лечение. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Коалиция во время заседания 5 мая так и не пришла к соглашению по инициативе Союза зеленых и крестьян разрешить людям использовать накопление второго пенсионного уровня на медицинские расходы. Союз зеленых и крестьян настаивает на необходимости изменений в системе. Партнеры по коалиции предупреждают о рисках, особенно в предвыборный период. На начальном этапе мы видим, что все согласны. Изменения в системе необходимы. Каковы они будут и о чем удастся договориться в коалиции, покажет время, заявил министр экономики Виктор Волынис. Такие вопросы, конечно, можно обсуждать, готовить предложения, формировать свою программу для избирателей, но за пару месяцев до выборов не время.

0: Шуваев. Союз зеленых и крестьян сообщил, что провел консультации с другими фракциями Сейма, однако в первую очередь намерен договориться внутри коалиции.
1: Про здоровье.
0: В Латвии каждая четвертая женщина в возрасте от 18 до 24 лет никогда не посещала гинеколога. При этом почти каждая третья женщина репродуктивного возраста не использует никаких методов контрацепции, свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Norstat. В ходе опроса 87% женщин указали, что информацию о контрацепции предпочли бы получать от гинеколога. Хотя более половины женщин гинеколога посещают не реже раза в год, значительная часть за последние два года не обсуждала с врачом вопросы контрацепции. Более того, 39% женщин признают, что и не планируют этого делать. Данные опроса показывают, что в возрастной группе от 18 до 24 лет каждая четвертая женщина никогда не посещала гинеколога. В то же время в этой возрастной группе информацию о контрацепции чаще ищут вне системы здравоохранения. В социальных сетях ее ищет каждая четвертая молодая женщина. Часть использует и инструменты искусственного интеллекта, например, чат-GPT. Чтобы расширить возможность женщин получить консультацию специалиста по вопросам контрацепции, 14 мая по всей Латвии уже пятый год будет проходить инициатива «Свидание с гинекологом», в ходе которой женщинам будут доступны бесплатные консультации как очно, так и удаленно. Инициативу организует Латвийская ассоциация гинекологов и специалистов по родовспоможению и представительство компании «Гидеон Рихтер» в Латвии. В этом году в инициативе примут участие 32 гинеколога из 20 лечебных учреждений, которые предоставят бесплатные 15-минутные консультации. Очные консультации пройдут в Риге, Елгаве, Цесисе, Сигулде, Кулдиге, Мадане, Венспилсе. В свою очередь, удаленные консультации будут доступны женщинам по всей Латвии. Удаленные консультации будут проходить по телефону. Специалист свяжется с пациенткой по указанному в заявке номеру телефона.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия при поддержке моторных масел Goodyear.
3: Второй час, доброе утро, я Кирилл Низовцев, всем привет. Сегодня 6 мая, среда, Юрьев день или Егорий Вешний. Так называется народный праздник, этот день посвящают земле и домашним животным. С Егория Вешнего начинаются основные полевые работы. На засеянных нивах проводят молебны, окропление земли святой водой. Хозяева уделяют много внимания домашней скотине, чистят, моют, кормят вкусно и сытно. Это также праздник пастухов, их привечают в этот день, дарят подарки, кормят яичницей. В этот народный праздник нельзя заниматься шерстью. Некоторые женщины, которые придут или вяжут, предпочитают даже не смотреть в этот день в ее сторону. В противном случае волки много овец утащат. Если день выдался теплым, лето будет ранним. Если мороз в этот день, значит, уродится прос и овес. Если ветер с севера дует, это предвещает ранние морозы осенью. Ну и нельзя в этот день ссориться или громко эмоционально спорить о чем-нибудь. Это может иметь катастрофические, друзья мои, последствия. Поэтому, в общем, давайте жить в мире и согласии. Да и вообще, зачем спорить, особенно на людях, это как-то глупо и, как минимум, невоспитанно. Я желаю вам, знаете, вот вести себя так, чтобы вы, как вы хотели, чтобы другие вели себя. Вот так вот, наверное, можно выразиться, да? И я надеюсь, что так и случится. Потому что, если мы что-то сеем хорошее, позитивное, доброе, такое правильное, то, наверное, и получаем примерно то же. Знаете, люди смотрят и также порой, может быть, хотят себя вести хорошо, мирно, позитивно. А если скандалить, кричать, то, наверное, это и других тоже как-то раззадорит и в нехорошую сторону их повернет. Мне кажется так. Я Кирилл Низовцев. Давайте двигаться дальше. 6 мая, среда. Мы продолжаем до 10 утра вместе.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня для овнов. Удача будет на вашей стороне. Очень важно, чтобы вы вовремя заметили те возможности, которые подарит вам судьба. Воспользуйтесь ими сполна. Тельцы, вы окажетесь в такой обстановке, когда будете испытывать стеснение. Скорее всего, в одной компании с вами окажется симпатичный для вас человек. Краснота на щечках вам обеспечена. Близнецы, в этот день вам стоит активно действовать. Не сидите на одном месте, потому что так вы рискуете потерять свой шанс улучшить жизнь. Только труд и любовь способны творить чудеса. Раки, вы будете настолько уверены в своих силах, что сможете свернуть горы. Вам будет казаться, что ничего невозможного для вас нет. На самом деле это очень хорошо, так как это может вас мотивировать и вдохновить двигаться дальше. Львы, стоит перестать бояться осуждения со стороны других людей. Это ваша жизнь, и только вам решать, как вы ее проведете. Полагайтесь исключительно на свои ощущения. Дева, этот день пройдет для вас легко и спокойно, можете заниматься привычными делами и посвятить себя хобби. За остальное не переживайте, все будет хорошо. Весы, вам стоит начать избавляться от зависимости. Это может быть связано как со вредными привычками, так и с отношениями, которые тянут вас вниз, но вы не можете их разорвать из-за привычки. Скорпионы, начните заниматься каким-то новым делом, звезды будут на вашей стороне, поэтому вам все должно удаваться с легкостью, ничего не бойтесь. Стрельцы, вам стоит уединиться и подумать о жизни, обозначьте цели, расставьте приоритеты, только так вы сможете наладить то, что ранее вас не удовлетворяло. Козероги, стоит уделить время своим близким. Последнее время вы могли ощущать, что отдаляетесь друг от друга. У вас есть шанс все исправить. Водолеи, придется отстаивать свою позицию. Астрологи говорят, что если вы уверены в своей правоте, то смело можете спорить. Если нет, то лучше промолчать. И, наконец, рыбы, вам может поступить интересное предложение, от которого вы не сможете отказаться. А кажется, у вас назревают перемены. Воспользуйтесь дарами судьбы сполна. Вот и весь очень интересный сегодня звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: В финале акции «Пилоты микс-медиа группы» шестого сезона победители получат в качестве приза 5-литровую канистру высококачественного моторного масла Goodyear Ecolife, изготовленного по оригинальной рецептуре. Это настоящая синтетика категории Long Life, соответствующая спецификациям лидеров автомобилестроения, таких как Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Mercedes и BMW. Goodyear Ecolife подойдет практически на любой двигатель, где требуется вязкость масла 5W30 для бензиновых и дизельных, как с сажевыми фильтрами, так и с экологичными системами, а также для машин без фильтров DPF. Проконсультироваться вы всегда можете на сайте нашего спонсора goodyearoilbaltics.com. Goodyear Oil Baltics – надежность, эффективность, качество. Разгоняется новый день, 6 мая, среда, трафик набирает обороты и 6 баллов на мониторе. Есть несколько сложных заторов, вот о них сейчас и поговорим. В первую очередь выделяется въезд в город со стороны Бауского шоссе А7, а также Елговского А8. Крупные заторы на Карля Ульмане Гатве, на участке Лелербескалнцема и на Даугавгривас. Сложно в районе перекрестка Круспилс и Гранита, а также на Густава Земгала Гатве перед Брейба со стороны Восточной магистрали. Разумеется, это не все, но самые напряженные участки в данный момент в городе. Всего же собралось 38 заторов, а в сумме превышающих 25 километров. Ну, в общем, обстановка напряженная. При этом в ближайшее время трафик будет только прибавлять. Через полчаса на максимуме ждем 7 баллов. Будьте внимательны и выбирайте оптимальные маршруты движения. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и хорошего дня!
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА Дамбия 3А. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
3: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear – адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: 7 августа в зале Дзинтере юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 7 августа в зале Дзинтери. Билеты в продаже в сети Билетсервис.

0: последних новостей.
1: Такая, вы знаете, немножко не мужская тема, но нас слушают женщины, и женщинам, я думаю, что это будет интересно. В Латвии каждая четвертая женщина от 18 до 24 лет никогда не посещала гинеколога. При этом почти каждая третья репродуктивного возраста не использует никаких методов контрацепции, свидетельствуют данные опроса компании Norstat. Опрос называется «Свидание с гинекологом». Особенно часто контрацепцией не пользуются опрошенные женщины в возрасте от 45 до 49. На это указали почти 4 из 10 респонденток. А среди более молодых женщин показатель также высок. Значит, 18-24, более трети не пользуются. В региональном разрезе наиболее редко используемая зафиксирована Видземе, где ее не используют 40% опрошенных. Из используемых методов контрацепции чаще всего упоминаются презервативы, которыми пользуются 22% женщин. Второй метод – это прерванный половой акт. На него, как на метод контрацепции, полагается 21%. Опрос показал, что в возрастной группе от 25 до 34 лет, значит, прерванный акт в качестве метода контрацепции использует почти каждая третья женщина. В свою очередь, назначенный врачу методом контрацепции, спираль, гормональные таблетки, имплант, вагинальное кольцо или пластырь, женщина выбирает сравнительно реже, свидетельствуют данные опроса. В ходе опроса 87% женщин указали, что информацию о контрацепции предпочли бы получать именно от гинеколога, хотя более половины женщин посещают гинеколога не реже раза в год. Значительная часть за последние 2 года не обсуждала с врачом вопросы контрацепции. Более того, 39% женщин признают, что и не планируют этого делать. Данные опроса показывают, что в возрастной группе от 18 до 24 каждая четвертая женщина никогда не посещала гинеколога. В то же время в этой возрастной группе информацию о контрацепции чаще ищут вне системы здравоохранения, в соцсетях. Ее ищет каждая четвертая молодая женщина, а часть использует и чат GPT, например. Интересно. Значит, президент Латвийской ассоциации гинекологов и специалистов по родовспоможению Ласма Лидака отмечает, что данные опроса не высвечивают... высвечивают существенные противоречия, хотя большинство женщин хотят получать информацию о репродуктивном здоровье от гинеколога, на практике этот разговор часто не происходит. Часть женщин не использует никакой контрацепции. Значит, часть полагается на менее эффективное решение, что означает, что важное решение здоровья нередко применяется без поддержки медработника. Специалист подчеркивает, что контрацепция – это не только вопрос планирования семьи, но и гарантия общего здоровья. По мнению эксперта, решение об использовании контрацепции следует принимать после разговора с врачом, чтобы расширить возможность женщин получить консультацию. Значит, 14 мая по всей Латвии уже в 5-й год подряд будет проходить инициатива «Свидание с гинекологом», в ходе которой женщинам будет доступна бесплатная консультация как очно, так и удаленно. Значит, в этом году примут участие в этой акции 32 гинеколога из 20 учреждений, которые предоставят бесплатные 15-минутные консультации. Очные пройдут в Риге, Елгаве, Цесисе, Сигулде, Кулдиге, Мадоне, Венспилсе. Удаленные будут доступны, естественно, в любом месте, значит, где есть компьютер и телефон. Значит, и записаться и ознакомиться с списком врачей можно на сайте, значит, если брать латинские буквы, ej.uz. Вот такая вот интересная акция, о которой обязательно нужно, значит, говорить. 701 женщина была опрошена в апреле этого года в возрасте от 18 до 49 лет из всех регионов Латвии. Вы знаете, вот я долго думал, говорить эту новость, результаты этого опроса вообще об этом или нет. Ну, для утреннего эфира, может быть, не очень подходящая тема, но я подумал, мы все взрослые люди, это нормально абсолютно. Я считаю, что нужно все-таки думать о своем здоровье, и, естественно, вот эта всякая интимная тема, это тоже часть здоровья, и всякие разные нехорошие заболевания и так далее и тому подобное никому абсолютно не нужны. Зачем, значит, лишний раз подвергать себя риску? Поэтому, пожалуйста, используйте то, что нужно, обязательно посоветуйтесь с врачом. И, вы знаете, я знаю, что в Латвии даже приходили письма женщинам, значит, что надо обследоваться, и, в общем-то, раз там в какое-то количество лет, насколько я понимаю, прям вот приглашают гинекологу пройти, значит, заполнять там какие-то анкеты, сдавать анализы и так далее и тому подобное. Это очень правильно, очень хорошо. Но это так, знаете, по-современному, по-европейски. Поэтому очень хочется пожелать вам здоровья и женщинам женского здоровья. Думайте головой, принимайте взвешенные ответственные решения, все будет хорошо. И, конечно, я за здоровые, нормальные семьи с большим количеством детей. Так держать, как говорится. Это я обращаюсь к тем, кто, в общем-то, в этом направлении движется и движется хорошо. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Реклама.
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
0: Очки Филман.
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетип Сабеце. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
8: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: последних новостей.
1: Правительство решило на год продлить действующий договор, который обеспечивает работу eID-карты и e-Parax. Это означает, что жители и предприниматели в Латвии смогут и дальше бесплатно пользоваться цифровой идентификацией и электронной подписью. А Кабмин, значит, рассмотрел буквально вчера подготовленный Министерством умной администрации регионального развития информационный доклад, который определяет дальнейшую модель финансирования действия для непрерывного обеспечения услуг доверия, электронной идентификации и безопасной электронной подписи. Правительство приняло решение продлить действующий договор делегирования между Управлением по делам гражданства и миграции и Латвийским государственным центром радио и телевидения на год. Это позволит обеспечить непрерывную работу eID-карты и услуг электронной подписи. Заместитель государственного секретаря по вопросам цифровой трансформации Гатис Озолс отметил, что в соответствии с принятым решением мы в дальнейшем, может быть, уверены, что каждому жителю предпринимателю будет бесплатно доступна персональная цифровая идентичность, возможность электронной подписи. В свою очередь, у поставщика услуги e-подписи будет основание инвестировать в дальнейшее развитие услуги, чтобы она стала еще более многофункциональной и удобной. Важно будет в процессе подготовки бюджета найти стабильное среднесрочное решение для доступности этой услуги в последующие годы. В информационном докладе предложено решение для обеспечения квалифицированной электронной подписи, идентификации повышенной безопасности и функциональности безопасной электронной подписи на 10-летний период, начиная со следующего года. Они предусматривают заключение договоров для обеспечения сертификатов и ID-карт, а также для обеспечения услуг доверия, необходимых для работы e-Parax Mobile, для, значит, европейского кошелька цифровой идентичности. Оптимальным решением названа модель полного финансирования со сроком договоров на 5 лет и возможностью продления до 10. Кроме того, правительство приняло к сведению необходимый объем финансирования с госбюджета на 2027-2031 годы для инфраструктуры сертификатов eID-карты, инфраструктуры e-Parax Mobile, значит, развитие конечных решений и обеспечение функций европейского кошелька цифровой идентичности. Установлено, что финансирование на 2027 будет предусмотрено в базовых расходах основного бюджета МВД. Планируется, что информационный доклад будет актуализирован и снова направлен на рассмотрение в Кабмин уже с решениями о финансировании на последующие годы в процессе подготовки госбюджета. Вы знаете, вот на самом деле, конечно, удивительно информация про то, что что-то может быть платным в этой теме, если это цифровая подпись, если это, значит, услуга, которая нужна каждому жителю Латвии для обеспечения, в общем-то, своих потребностей, для реализации своих прав, ну и обязанностей в том числе. Вот, ну и за это платить как-то странно, поэтому очень хочется верить, чтобы государство, в общем-то, как бы все это, конечно, оплачивало впредь. И, конечно, ну, для поставщиков этих услуг необходима понятная, четкая концепция, что это, значит, будет работать на длительный срок. Поэтому я поддерживаю, считаю, что нужно обязательно на 5, на 10, а лучше на 20 лет, не знаю, там, подписать договор, чтобы одна компания занималась этим, развивала, вкладывала и, в общем, знала точно, наверняка, что государство будет за это платить, оплачивать. Вот. Ну и, конечно, жители должны тоже быть уверены в том, что это все будет бесплатно, а не, скажем, там, через месяц это вдруг станет платной услугой. Я, конечно, заплачу, там кто-то еще заплатит, но очень много людей, которые там даже из-за подорожания, не знаю, выдачи паспорта на 10 евро, кричали очень сильно. Вот. То, в принципе, что будет, если про электронную подпись так скажут и заставят платить? Наверное, они вообще тут сойдут с ума. Поэтому все-таки давайте как-то вот напряжемся, сделаем это бесплатно, очень хочется. А вообще, еще раз напомню, в Латвии, в общем-то, очень серьезно обстоят дела с цифровыми всякими услугами государственными. И Латвия чуть ли не впереди планеты всей, но впереди Европы точно. И, как говорится, так держать, пусть все в этом смысле тоже будет развито и хорошо. И нам, главное, всем, даже бабушкам и дедушкам, нужно научиться пользоваться всеми этими цифровыми темами, потому что они, на самом деле, очень интересны и очень удобны. Прямо с телефона, как недавно видел один блогер, говорил, вот только в Латвии это можно сделать. Взял телефон и тут же все решил. Вот такие дела. В общем, за удобство и комфорт, друзья мои. Ну и, конечно, чтобы это было все бесплатно. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Минувшей ночью в центре города было плюс 5, к слову, днем будет до 13 градусов выше нуля, а вот в районе аэропорта и за городом к утру температура снижалась до минус 1 градуса. Благо, обходится без осадков, дороги остаются в нормальном состоянии, однако в Латвию приходит циклон, и к 6 вечера ожидается дождь, и продлится он до завтрашнего утра. Это инфо для водителей, кто в это время собирается быть за рулем. Далее, посмотрим на итоги прошлой, тоже укороченной недели по части аварийности. Как выяснилось, за 4 дня с понедельника по четверг в Риге и столичном регионе произошло 342 ДТП, то есть в среднем 85,5 за сутки. В них пострадали 7 человек. И еще один показатель, на который стоит обратить внимание: с наступлением весны заметно увеличилась активность патрульных. Они составили 345 протоколов в сфере дорожного движения, в среднем выписывая 86 штрафов в день. Хотя еще недавно было в половину меньше. Что касается текущей обстановки, на максимуме часа пик трафик вновь доехал до 7 баллов, загруженность дорог 72%, 39 заторов, в общей сложности превысивших 27 километров. Скорость движения в черте города тоже средняя, 20 километров в час. В топе лидеров въезд в город со стороны Баусского шоссе А7, Карля Ульманя-Гатве в направлении центра, здесь можно оставить от 25 минут и более 20 на Юрмалас-Гатве, из Иманты в сторону Ботанического сада. На этом от трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
3: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6 eiro 59 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2 eiro 99 centi kilogramā. Īsie gurķi. 2 eiro 39 centi kilogramā. Maxima.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
7: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.

0: то время.
1: Воспоминание с детства у меня вот такое. Он был однокассетным, таким красным, маленьким и очень стильным. Можно было брать его на природу, где-нибудь на пляже включать и даже записывать концерты, что я и делал в своем, в общем-то, примерно 5-6-летнем возрасте. Я говорю сейчас про магнитофон. История магнитофона для вас. Начинается она в конце 19 века. В 1898 году было создано первое устройство, которое осуществляло магнитную запись звука. Называлось оно телеграфон. Вместо пленки в нем использовали стальная проволока. В 1935 в Берлине на радиотехнической выставке был представлен прототип современных магнитофонов. Звук он записывал на бумажную ленту, которая была покрыта магнитным слоем. Появление на рынке в 1963 году кассетных аппаратов никак не повлияло на катушечные магнитофоны. Ими продолжали пользоваться еще довольно длительное время. В 1972 году была создана система цифрового кодирования сигналов, однако аппаратуру, которая смогла бы использовать эту техническую новинку, начали выпускать лишь в 1987 в Японии. Со временем на первые позиции вышли компакт-диски, цифровые носители, обеспечивавшие звуку лучшее качество, а записи и воспроизведению лучшую скорость. Благодаря ним пропала необходимость перематывать обычную пленку на кассетах и катушках. В настоящее время применяются различные виды цифровых магнитофонов. Например, Digital Audio Tape, цифровая звуковая пленка, или же более новая Digital Compass Cassette, цифровая компактная кассета, которая способна кодировать сигнал, модифицируя его в череду единиц и нолей. Они способны сделать многоканальную запись качественной и воспроизвести звук без случайных помех, предложить близкое к компакт-диску качество. Катушечные магнитофоны продолжают находиться в пользовании. Например, в студиях звукозаписи, которые еще не полностью перешли на цифровое оборудование, профессионалы выбирают преимущественно многодорожечные магнитофоны. С их помощью можно одновременно вести запись отдельных звуков из разных источников, делая их громче или тише, преобразовывая и смешивая их друг с другом. Ну а журналисты предпочитают переносной вариант кассетных аппаратов на батарейках. Это диктофоны, хотя многие сейчас уже, конечно, пишут на телефоны. Ну, в общем, в наши дни, конечно, кассетные магнитофоны – это история. А я вам хочу сказать следующее. Я, когда начинал работать на радио, у нас тоже были так называемые бобинные аппараты. И, значит, вот, конечно, очень круто это вспомнить, когда каждый рекламный ролик шел с отдельной бобины. И их было всего три, значит, допустим, рекламных роликов в блоке 5 или 6. Значит, один заканчивался, нужно было, пока звучит второй, бежать, сматывать первую бобину и накручивать вторую, да так, чтобы красиво ролик пошел с самого начала этого самого ролика. В общем, да, есть, как говорится, что вспомнить. Опыт не пропьешь. Друзья мои, вот такие были у нас околоцифровые истории в проекте «Доброе утро».
0: «То время».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Глава столичного комитета городского развития раскритиковал планы по введению платы за въезд в центр. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Первоначальные разработки по введению в Риге зоны с низким уровнем выбросов в основном предусматривают только введение платы за въезд в центральную часть города и неприменимы для дальнейшего продвижения проекта, считает председатель комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхольц. Глава комитета обещает провести дополнительную оценку проекта по введению зоны с низким уровнем выбросов, поскольку считает, что предложенные сценарии предназначены в основном для увеличения городского бюджета, а не для уменьшения количества автомобилей в городе и улучшения качества воздуха. Разработанные Департаментом городского развития Рижского самоуправления и Ernst & Young Baltic альтернативные сценарии установления зоны с низким уровнем выбросов в случае Риги фактически означали бы введение платы за въезд, а не целенаправленные решения для улучшения качества воздуха, поясняет Бергхольц. Не были произведены достаточно точные расчеты, считая, что это очередной проект самоуправления, при реализации которого возможно, были растрачены средства, заявил депутат. До сих пор на исследование по проекту потрачено 253 616 евро, а на разработку плана

0: не дали ожидаемых результатов, отметил председатель комитета. Международный опыт показывает, что плата в первую очередь снижает интенсивность движения, в то время как улучшение качества воздуха является вторичным эффектом. Говоря об альтернативах, он подчеркнул, что уменьшение пробок в Риге – это вопрос не только городского, но и государственного уровня, и его должны решать обе стороны. Например, в случае реализации проекта Рижской объездной дороги, транзитное движение и пробки в центре значительно уменьшились бы, что является главной целью. Бергхольц подчеркнул, что требуются альтернативные решения для уменьшения транзитного потока, которые могли бы дать такие проекты, как строительство объездной дороги и северного пересечения, а не новые платежи и дополнительная нагрузка на водителей и рижан.
1: Про Ригу.
0: В субботу, 9 мая, в Верманском парке пройдет празднование Дня Европы. На протяжении всего дня посетителей ждет разнообразная программа мероприятий, подготовленная совместно с представительством Европейской комиссии в Латвии, Рижским самоуправлением, посольствами стран Европейского союза, латвийскими министерствами и другими партнерами. Гостям предложат познакомиться с культурой разных европейских стран, а также узнать больше о возможностях, которые предоставляет Европейский союз. В рамках программы запланированы дискуссии о будущем Европы и общественно значимых вопросах.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение. Только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел «Гудьер».
2: Третий час. Доброго утра. Кирилл Низовцев. Так зовут меня. До конца этого часа будем вместе. И сегодня 6 мая, среда. Кто родился из звезд? Максим Фадеев. Знаменитый продюсер и композитор, и исполнитель, и аранжировщик. Сегодня отмечает свой день рождения. Недавно, кстати, он получил, насколько я видел, звание заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Джордж Клуни также родился в этот день. Актер Александр Белявский. Владимир Этуш. Летчик Николай Гастелло. Американский психиатр Джекоб Морено. Значит, астроном Вильям де Ситтер, Виктор Гриньяр, французский химик, лауреат Нобелевской премии, австрийский невролог, основатель школы психоанализа Зигмунд Фрейд, знаменитейший, сегодня родился в 1856 году. И, наконец, Максимилиан Робеспьер, знаменитая французская фамилия, французский революционер, глава якобинцев 1758. Если вы появились на свет в этот день, вы в интересной компании. Вообще, вы знаете, каждый день кто-то из известных людей рождается, и каждый день приносит миру и принес, и будет приносить, я уверен, в разное время, в разные века, в разные годы. Конечно, каких-то великих персонажей. Очень хочется верить, чтобы вы тоже оставили свой след в истории. Не обязательно во чем-то глобальном, но в истории своей семьи, своего дела, своих детей, внуков, может быть, будущих. Обязательно нужно оставить след, выучить их, научить их. И вы знаете, главное, что вы можете сделать, это научить их добру, научить их любви, любить от души и, в общем, не ждать ничего такого взамен, просто искренне любить, искренне относиться. Мне кажется, это какие-то вот такие прописные истины, и они являются основой в нашей жизни. Я Кирилл Низовцев, желаю всем любви. До конца этого часа будем вместе, мы продолжаем.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: из последних новостей.
1: Такая, вы знаете, немножко не мужская тема, но нас слушают женщины, и женщинам, я думаю, что это будет интересно. В Латвии каждая четвертая женщина от 18 до 24 лет никогда не посещала гинеколога. При этом почти каждая третья репродуктивного возраста не использует никаких методов контрацепции, свидетельствуют данные опроса компании Norstat. Опрос называется «Свидание с гинекологом». Особенно часто контрацепцией не пользуются опрошенные женщины в возрасте от 45 до 49. На это указали почти 4 из 10 респонденток. А среди более молодых женщин показатель также высок. Значит, 18-24, более трети не пользуются. В региональном разрезе наиболее редко используемая зафиксирована в Видземе, где ее не используют 40% опрошенных. Из используемых методов контрацепции чаще всего упоминаются презервативы, которыми пользуются 22% женщин. Второй метод – это прерванный половой акт. На него, как на метод контрацепции, полагается 21%. Опрос показал, что в возрастной группе от 25 до 34 лет, значит, прерванный акт в качестве метода контрацепции использует почти каждая третья женщина. В свою очередь, назначенный врачу методом контрацепции, спираль, гормональные таблетки, имплант, вагинальное кольцо или пластырь, женщина выбирает сравнительно реже, свидетельствуют данные опроса. В ходе опроса 87% женщин указали, что информацию о контрацепции предпочли бы получать именно от гинеколога, хотя более половины женщин посещают гинеколога не реже раза в год. Значительная часть за последние 2 года не обсуждала с врачом вопросы контрацепции. Более того, 39% женщин признают, что и не планируют этого делать. Данные опроса показывают, что в возрастной группе от 18 до 24 каждая четвертая женщина никогда не посещала гинеколога. В то же время в этой возрастной группе информацию о контрацепции чаще ищут вне системы здравоохранения, в соцсетях. Ее ищет каждая четвертая молодая женщина, а часть использует и чат GPT, например. Интересно. Значит, президент Латвийской ассоциации гинекологов и специалистов по родовспоможению Ласма Лидака отмечает, что данные опросы не высвечивают... высвечивают существенное противоречие, хотя большинство женщин хотят получать информацию о репродуктивном здоровье от гинеколога, на практике этот разговор часто не происходит. Часть женщин не использует никакой контрацепции. Значит, часть полагается на менее эффективное решение, что означает, что важное решение здоровья нередко применяется без поддержки медработника. Специалист подчеркивает, что контрацепция – это не только вопрос планирования семьи, но и гарантия общего здоровья. По мнению эксперта, решение об использовании контрацепции следует принимать после разговора с врачом, чтобы расширить возможность женщин получить консультацию. Значит, 14 мая по всей Латвии уже в 5-й год подряд будет проходить инициатива «Свидание с гинекологом», в ходе которой женщинам будет доступна бесплатная консультация как очно, так и удаленно. А, значит, в этом году примут участие в этой акции 32 гинеколога из 20 учреждений, которые предоставят бесплатные 15-минутные консультации. Очные пройдут в Риге, Елгаве, Цесисе, Сиглде, Кулдиге, Мадоне, Вентспилсе. Удаленно будут доступны, естественно, в любом месте, значит, где есть компьютер и телефон. Значит, и записаться и ознакомиться с списком врачей можно на сайте, значит, если брать латинские буквы, ej.uz. Вот такая вот интересная акция, о которой обязательно нужно, значит, говорить. 701 женщина была опрошена в апреле этого года в возрасте от 18 до 49 лет из всех регионов Латвии. Вы знаете, вот я долго думал, говорить эту новость, результаты этого опроса вообще об этом или нет. Ну, для утреннего эфира, может быть, не очень подходящая тема. Но я подумал, мы все взрослые люди, это нормально абсолютно. Я считаю, что нужно все-таки думать о своем здоровье. И, естественно, вот эта всякая интимная тема, это тоже часть здоровья. И всякие разные нехорошие заболевания и так далее и тому подобное никому абсолютно не нужны. Зачем, значит, лишний раз подвергать себя риску? Поэтому, пожалуйста, используйте то, что нужно. Обязательно посоветуйтесь с врачом. И, вы знаете, я знаю, что в Латвии даже приходили письма женщинам, значит, что надо обследоваться. И, в общем-то, раз там в какое-то количество лет, насколько я понимаю, прям вот приглашают гинекологу пройти, значит, заполнять там какие-то анкеты, сдавать анализы и так далее и тому подобное. Это очень правильно, очень хорошо. Но это так, знаете, по-современному, по-европейски. Поэтому очень хочется пожелать вам здоровья и женщинам женского здоровья. Думайте головой, принимайте взвешенные ответственные решения, все будет хорошо. И, конечно, я за здоровые, нормальные семьи с большим количеством детей. Так держать, как говорится. Это я обращаюсь к тем, кто, в общем-то, в этом направлении движется и движется хорошо. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня для овнов. Удача будет на вашей стороне. Очень важно, чтобы вы вовремя заметили те возможности, которые подарит вам судьба. Воспользуйтесь ими сполна. Тельцы, вы окажетесь в такой обстановке, когда будете испытывать стеснение. Скорее всего, в одной компании с вами окажется симпатичным для вас человек. Краснота на щечках вам обеспечена. Близнецы, в этот день вам стоит активно действовать. Не сидите на одном месте, потому что так вы рискуете потерять свой шанс улучшить жизнь. Только труд и любовь способны творить чудеса. Раки, вы будете настолько уверены в своих силах, что сможете свернуть горы. Вам будет казаться, что ничего невозможного для вас нет. На самом деле это очень хорошо, так как это может вас мотивировать и вдохновить двигаться дальше. Львы, стоит перестать бояться осуждения со стороны других людей. Это ваша жизнь, и только вам решать, как вы ее проведете. Полагайтесь исключительно на свои ощущения. Дева, этот день пройдет для вас легко и спокойно. Можете заниматься привычными делами и посвятить себя хобби. За остальное не переживайте, все будет хорошо. Весы, вам стоит начать избавляться от зависимости. Это может быть связано как со вредными привычками, так и с отношениями, которые тянут вас вниз, но вы не можете их разорвать из-за привычки. Скорпионы, начните заниматься каким-то новым делом. Звезды будут на вашей стороне, поэтому вам все должно удаваться с легкостью. Ничего не бойтесь. Стрельцы, вам стоит уединиться и подумать о жизни. Обозначьте цели, расставьте приоритеты. Только так вы сможете наладить то, что ранее вас не удовлетворяло. Козероги, стоит уделить время своим близким. Последнее время вы могли ощущать, что отдаляетесь друг от друга. У вас есть шанс все исправить. Водолеи, придется отстаивать свою позицию. Астрологи говорят, что если вы уверены в своей правоте, то смело можете спорить. Если нет, то лучше промолчать. И, наконец, рыбы, вам может поступить интересное предложение, от которого вы не сможете отказаться. Кажется, у вас назревают перемены. Воспользуйтесь дарами судьбы сполна. Вот и весь очень интересный сегодня звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
3: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
4: 7 августа в концертном зале «Дзинтери» Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет.
5: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
4: Праздник по случаю особого события. 7 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты в сети «Билеши Сервис».
5: Вы просто не понимаете, какая это удача.

0: последних новостей.
1: Правительство решило на год продлить действующий договор, который обеспечивает работу EID-карты e-Parax. Это означает, что жители и предприниматели в Латвии смогут и дальше бесплатно пользоваться цифровой идентификацией и электронной подписью. А Кабмин, значит, рассмотрел буквально вчера подготовленный Министерством умной администрации регионального развития информационный доклад, который определяет дальнейшую модель финансирования действия для непрерывного обеспечения услуг доверия, электронной идентификации и безопасной электронной подписи. Правительство приняло решение продлить действующий договор делегирования между Управлением по делам гражданства и миграции и Латвийским государственным центром радио и телевидения на год. Это позволит обеспечить непрерывную работу EID-карты и услуг электронной подписи. Заместитель государственного секретаря по вопросам цифровой трансформации Гати Созвалс отметил, что в соответствии с принятым решением мы в дальнейшем можем быть уверены, что каждому жителю и предпринимателю будет бесплатно доступна персональная цифровая идентичность, возможность электронной подписи. В свою очередь, у поставщика услуги e-подписи будет основание инвестировать в дальнейшее развитие услуги, чтобы она стала еще более многофункциональной и удобной. Важно будет в процессе подготовки бюджета найти стабильное среднесрочное решение для доступности этой услуги в последующие годы. В информационном докладе предложено решение для обеспечения квалифицированной электронной подписи, идентификации повышенной безопасности и функциональности безопасной электронной подписи на 10-летний период, начиная со следующего года. Они предусматривают заключение договоров для обеспечения сертификатов и ID-карт, а также для обеспечения услуг доверия, необходимых для работы e-Parax Mobile, для, значит, европейского кошелька цифровой идентичности. Оптимальным решением названа модель полного финансирования со сроком договоров на 5 лет и возможностью продления до 10. Кроме того, правительство приняло к сведению необходимый объем финансирования с госбюджета на 2027-2031 годы для инфраструктуры сертификатов EID-карты, инфраструктуры e-Parax Mobile, значит, развитие конечных решений и обеспечение функций европейского кошелька цифровой идентичности. Установлено, что финансирование на 2027 будет предусмотрено в базовых расходах основного бюджета МВД. Планируется, что информационный доклад будет актуализирован и снова направлен на рассмотрение в Кабмин уже с решениями о финансировании на последующие годы в процессе подготовки госбюджета. Вы знаете, вот на самом деле, конечно, удивительно информация про то, что что-то может быть платным в этой теме, если это цифровая подпись, если это, значит, услуга, которая нужна каждому жителю Латвии для обеспечения, в общем-то, своих потребностей, для реализации своих прав, ну и обязанностей в том числе. Вот, ну и за это платить как-то странно, поэтому очень хочется верить, чтобы государство, в общем-то, как бы все это, конечно, оплачивало впредь. И, конечно, ну, для поставщиков этих услуг необходима понятная, четкая концепция, что это, значит, будет работать на длительный срок. Поэтому я поддерживаю, считаю, что нужно обязательно на 5, на 10, а лучше на 20 лет, не знаю, там, подписать договор, чтобы одна компания занималась этим, развивала, вкладывала и, в общем, знала точно, наверняка, что государство будет за это платить, оплачивать. Вот. Ну и, конечно, жители должны тоже быть уверены в том, что это все будет бесплатно, а не, скажем, там, через месяц это вдруг станет платной услугой. Я, конечно, заплачу, там кто-то еще заплатит, но очень много людей, которые там даже из-за подорожания, не знаю, там, выдачи паспорта до 10 евро, кричали очень сильно. Вот. То, в принципе, что будет, если про электронную подпись-то так скажут и заставят платить? Наверное, они вообще тут сойдут с ума. Поэтому все-таки давайте как-то вот напряжемся, сделаем это бесплатно, очень хочется. А вообще, еще раз напомню, в Латвии, в общем-то, очень серьезно обстоят дела с цифровыми всякими услугами государственными. И Латвия чуть ли не впереди планеты всей, но впереди Европы точно. И, как говорится, так держать, пусть все в этом смысле тоже будет развито и хорошо. И нам, главное, всем, даже бабушкам и дедушкам, нужно научиться пользоваться всеми этими цифровыми темами, потому что они, на самом деле, очень интересные и очень удобные. Прямо с телефона, как недавно видел один блогер, говорил, вот только в Латвии это можно сделать. Взял телефон и тут же все решил. Вот такие дела. В общем, за удобство и комфорт, друзья мои, ну и, конечно, чтобы это было все бесплатно. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Утро, среда, 6 мая. Рижские магистрали и улицы в час пик были загружены на 7 баллов, но к этой минуте пробки и заторы уже потеряли более 40%, и четверка вернулась на монитор. При этом остаются очаги напряженности, в частности, до сих пор приличный затор от 10 минут на Карля Ульманегатва в направлении центра. В общем и целом, дороги приходят в себя после утреннего заезда, обстановка постепенно нормализуется. В течение ближайшего часа ждем снижения загруженности дорог до 3 баллов. Далее. Получили сводку госполиции за вчерашний вторник. По Латвии 133 ДТП, по Риге и столичному региону 83. Пострадали 2 человека, в том числе пешеход. Патрульные составили 75 протоколов. Из них 25 штрафов выписали за превышение скорости и агрессивное вождение. Поймали одного нетрезвого за рулем. На него заведено уголовное дело. Помимо штрафа нужно будет выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Кроме того, обратим внимание на прогноз погоды. В это сейчас трудно поверить. Ярко светит солнце, однако ближе к 18 часам небо затянет тучами и пойдет дождь. Он продлится до утра. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня. Будьте внимательны. А в завершении выпуска полезная инфо от Алексея Счастливчика.
2: Утречка добрая, дорожная информация. Из-за ремонта временно перекрыт съезд с Краста на Южный мост. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман» всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буницис АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницис АБЦ.
8: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
9: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.

0: друзья мои, 6 мая, среда, программа «Доброе утро» завершается на сегодня. Благодарит вас всех и каждого за внимание. Последние 3 часа в студии микрофона работал я, Кирилл Низовцев, вместе со мной и Владимир Тин здесь автомониторил, и наша прекрасная служба новостей, микс-медиа-группа, да и вообще все-все, кто формирует наш, в общем-то, медиа-холдинг и нашу радиостанцию, и нашу программу, в частности, это достаточно большое количество людей, которых не видно, не слышно, но они, поверьте, есть. Всем вам большой привет и спасибо большое за, так сказать, профессиональное плечо, которое всегда вы подставляете по жизни. Я хочу сказать про то, что скоро лето, и, как известно, ну, наверное, все-таки это ежу понятно, летом самое большое количество людей отдыхает, уходит в отпуск, и вот провели исследование, и известно стало, что самый отпускной месяц – это июнь, там далее идет июль и август, и вообще немножко ситуация в Латвии поменялась. Говорят, что люди стали дробить отпуска, и, значит, очень часто брать отпуск в конце декабря, соединять Рождество с Новым годом, получается достаточно длинная вереница, в общем-то, отпускных дней и праздников, соединенные вместе, что, в общем, как бы людям дает возможность побольше отдохнуть. Ну и также пасхальные выходные тоже люди соединяют с отпускными днями, тоже получается достаточно большое количество дней отдыха. А вот самый непопулярный месяц для отпуска – это февраль. В феврале люди работают и, наверное, зарабатывают хорошие деньги. Но, на самом деле, конечно, февраль – это ужасный холод, по мне, какое-то такое все депрессивное, но, с другой стороны, это ведь и предвкушение весны. В общем, в каждой ситуации в этой жизни нужно находить и что-то позитивное, и что-то негативное. Поверьте мне, есть и то, и другое, и третье. Но я все-таки про отпуска начал. Я желаю вам всем в преддверии ваших отпусков, конечно, составить хороший план отпуска, и чтобы этот план реализовался, и вы не пожалели о том, что выбрали именно этот план для вашего текущего отпуска. Вот такая вот история. А завтра услышимся вновь после 7. На сегодня все. Спасибо за компанию. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Международная ситуация в топливной отрасли не улучшается. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Международная ситуация в топливной отрасли не улучшается, заявил министр экономики Виктор Волынис. Во вторник на закрытой части заседания правительства рассмотрело доклад Министерства экономики о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и их влиянии на экономику Латвии. После рассмотрения вопроса Волынис отметил, что международная ситуация не улучшается. По словам министра, в правительстве обсуждались меры поддержки, поскольку экономика нуждается в поддержке в связи с ценами на топливо. Рынок сам по себе не отрегулируется, отметил Волынис. Рынок остается чувствительным к событиям на Ближнем Востоке. В свою очередь, с 21 апреля по 4 мая цены на дизельное топливо на автозаправочных станциях в Латвии в целом стабилизировались. Цены на бензин в некоторых сетях снова выросли. Это свидетельствует о том, что динамика розничных цен стала более неравномерной и больше не следует исключительно за предыдущей коррекцией биржевых цен. Министерство экономики сообщает, что на неделе с 20 по 26 апреля запасы дизельного топлива и бензина 95-й марки на складах выросли, в то время как на уровне АЗС их доступность несколько снизилась. Поставки авиационного топлива в Латвию не нарушены, хотя в Европе в целом сохраняется осторожность в отношении стабильности поставок авиатоплива. Ранее министр подчеркивал необходимость оперативных решений для влияния на цены на топливо. В качестве приоритетного решения он назвал применение пониженной ставки НДС, поскольку это сравнительно проще реализовать. Однако по поводу этого решения в правительственных дискуссиях прозвучали различные мнения как относительно его соответствия европейскому регулированию, так и относительно целесообразности такой меры в целом. 14 апреля правительство поддержало предложение Министерства экономики о введении

0: и телевидения, определив модель финансирования в полном объеме и обеспечив владельцам удостоверения личности бесплатное, неограниченное количество сертификатов электронной идентичности и электронной подписи. Правительство продлило действующий договор о делегировании между Управлением по делам гражданства и миграции и Латвийским государственным центром радио и телевидения на 1 год. Это обеспечит непрерывную работу услуг электронных ID-карт и электронной подписи.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, а вечером начнутся дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые сразу цепляют настроением и голосами, без лишних слов. На волнах первого автомобильного группа «Белое злато» с песней «Губы алые твои». Коллектив был создан под руководством Дарьи Лунеевой и объединил профессиональных вокалисток с академическим образованием. «Белое злато» — это живое многоголосие и яркая сценическая подача. Встречайте!

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: 7 августа в зале Дзинтери юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 7 августа в зале Дзинтери. Билеты в продаже в сети «Билетсервис».

Вот снова ночь моя темна, и день мой бел. Кто виноват, что ты одна в моей судьбе? Еще вчера я был другой.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Обкатка для современных машин. Нужна или нет? Специалисты говорят, что обкатка уже не обязательна для всех новых автомобилей. Сейчас выпускают машины, которые намного технологичнее, чем те, что производили 10-15 лет назад. Поэтому многих автомобилистов при покупке новой машины интересует такой вопрос. А вообще у каждого производителя свои требования по режиму обкатки. Поэтому единственным правильным решением будет прочитать инструкции по эксплуатации и следовать ей. Большинство производителей все же советуют избегать резких ускорений и торможений в первую 1000 километров, а также не перегружать мотор и соблюдать регламент по ТО. Названа самая главная причина резкого износа шин. И эта причина – неправильное давление в шинах. Если оно слишком низкое или высокое, это может привести к неравномерному износу резины. Низкое давление вызывает износ краев шин, а чересчур высокое приводит к износу центральной части. Специалисты поясняют, если сход-развал сделан неправильно, это может привести к тому, что покрышки будут изнашиваться быстрее с одной стороны. Ну и еще частые резкие старты, торможения, повороты – все это может значительно ускорить износ колес вашего автомобиля. А знаете ли вы, когда изобрели глушитель? Да, в принципе, не знает никто. Возможно, это произошло в компании Panhard Levasseur. Завод делал автомобили на продажу и снабжал их звуковыми фильтрами. Это было в 1894 году. Самый ранний патент на это устройство получил в США изобретатель Милтон Отелло Ривз. Его глушитель устанавливался в 1896 году на автомобиль под названием «Мотоцикл». Но самый известный вариант того, кто изобрел глушитель, касается Эль Долорес Джонс в 1917 году. Кстати, когда поедете на ТО, проверьте надежность глушителя. Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
2: Реклама.
3: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билетсервис.лв.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Коалиция не договорилась о праве использовать накопление второго пенсионного уровня на лечение. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Коалиция во время заседания 5 мая так и не пришла к соглашению по инициативе Союза зеленых и крестьян разрешить людям использовать накопление второго пенсионного уровня на медицинские расходы. Союз зеленых и крестьян настаивает на необходимости изменений в системе. Партнеры по коалиции предупреждают о рисках, особенно в предвыборный период. На начальном этапе мы видим, что все согласны. Изменения в системе необходимы. Каковы они будут и о чем удастся договориться в коалиции, покажет время, заявил министр экономики Виктор Волынис. Такие вопросы, конечно, можно обсуждать, готовить предложения, формировать свою программу для избирателей, но за пару месяцев до выборов не время, когда парламент может в спешке продвигать столь серьезный вопрос, заявил руководитель фракции «Нового единства» в Сейме Эдмунд Юревиц. Разрешить снятие средств на определенные медицинские расходы сопряжено со значительными рисками. Это попросту может дать политикам дополнительный повод в будущем не выделять финансирование на здравоохранение. Все смогут просто указать на то, что можно снять накопление и покрыть расходы самостоятельно, оценил руководитель фракции прогрессивных в Сейме Андрис Шуваев. Союз зеленых и крестьян сообщил, что провел консультации с другими фракциями Сейма, однако в первую очередь намерен договориться внутри коалиции.
2: Про здоровье.
1: В Латвии каждая четвертая женщина в возрасте от 18 до 24 лет никогда не посещала гинеколога. При этом почти каждая третья женщина репродуктивного возраста не использует никаких методов контрацепции, свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Норстат. В ходе опроса 87% женщин указали, что информацию о контрацепции предпочли бы получать от гинеколога. Хотя более половины женщин гинеколога посещают не реже раза в год, значительная часть за последние два года не обсуждала с врачом вопросы контрацепции. Более того, 39% женщин признают, что и не планируют этого делать. Данные опроса показывают, что в возрастной группе от 18 до 24 лет каждая четвертая женщина никогда не посещала гинеколога. В то же время в этой возрастной группе информацию о контрацепции чаще ищут вне системы здравоохранения. В социальных сетях ее ищет каждая четвертая молодая.

0: В этом году в инициативе примут участие 32 гинеколога из 20 лечебных учреждений, которые предоставят бесплатные 15-минутные консультации. Очные консультации пройдут в Риге, Ялгаве, Цесисе, Сигулде, Кулдиге, Мадане, Венспилсе. В свою очередь, удаленные консультации будут доступны женщинам по всей Латвии. Удаленные консультации будут проходить по телефону. Специалист свяжется с пациенткой по указанному в заявке номеру телефона.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда берешься за выключатель и вдруг чувствуешь, что он теплый, это всегда настораживает. Выключатель вообще не должен нагреваться. Его работа проста и почти незаметна, поэтому любое изменение в ощущениях – это знак, что цепь работает неправильно. Чаще всего причина кроется в слабом контакте. Внутри выключателя есть клеммы, которые прижимаются к проводам. Со временем винты ослабевают, провод начинает слегка отходить, и ток проходит неплотно. Из-за этого появляется сопротивление, а значит и нагрев. Иногда достаточно просто подтянуть контакты, но делать это нужно при полностью отключенном питании, чтобы работа была безопасной. Бывает и другая причина, связанная с нагрузкой. На одну линию могут быть повешены слишком мощные приборы, особенно если в той же группе работают обогреватели, чайники или микроволновка. Когда нагрузка выше расчетной, тогда слабое звено начинает греться, и выключатель чувствует это первым. В такой ситуации нужно разгрузить линию или вызвать мастера, чтобы он проверил сечение проводки и распределение нагрузки. Если выключатель старый или механизм внутри изношен, контакты могут подгорать. Это выглядит как небольшие темные точки на металлических частях. Они сопровождаются запахом нагретой пластмассы и еще сильнее повышает температуру. В таком случае переключатель лучше заменить полностью. А умение заметить такую деталь и вовремя исправить ситуацию – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības, 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg, 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello. 150 gramu, 2,99 €. Maxima.
3: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми GO3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
4: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
5: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
6: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многие

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Реклама.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyes. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как важно правильно кормить собаку и как это связано с ее прогулками. Какие продукты могут навредить питомцу и почему важно планировать кормление с учетом времени выхода на улицу. Некоторые продукты, которые люди часто считают безобидными, могут быть опасны для собаки. Сладости и шоколад содержат вещества, которые нарушают работу сердца и нервной системы. Дрожжевое тесто вызывает болезненные ощущения в желудке и может привести к проблемам с пищеварением. Также вредны острые, соленые и маринованные продукты, которые перегружают организм и могут вызывать расстройства. Виноград и изюм опасны для почек. У некоторых собак даже небольшое количество вызывает серьезные нарушения работы. Жареная и жирная пища перегружает поджелудочную железу. Она может стать причиной панкреатита и хронических проблем с пищеварением. Кости, особенно трубчатые, представляют риск травм. Они могут раскалываться на острые осколки и повреждать пищевод, желудок или кишечник. Молоко и жирные молочные продукты часто вызывают расстройство желудка. У большинства взрослых собак плохо усваивается лактоза. Сырые яйца нежелательны при регулярном употреблении. Они могут мешать усвоению витаминов и повышать риск заражения бактериями. Соленая пища приводит к обезвоживанию и нарушению баланса электролитов. Чипсы, соленые закуски и копчености особенно вредны. Важно учитывать не только состав пищи, но и время кормления. Кормить собаку перед активной прогулкой не рекомендуется. После приема пищи желудок начинает активно работать, и физическая нагрузка в этот момент создает лишнее напряжение. Это может привести к дискомфорту, вздутию и другим проблемам с пищеварением. Оптимальный вариант – кормить собаку после прогулки. Если по режиму это невозможно, стоит выдерживать несколько часов между кормлением и активным выходом на улицу. Такой интервал дает организму время спокойно переварить пищу и снижает нагрузку на внутренние органы. Планирование кормления с учетом прогулок делает жизнь собаки комфортнее. Она чувствует себя легче, спокойнее и активнее двигается на улице. Четкий режим помогает избежать проблем со здоровьем и поддерживает самочувствие. И пока мы учимся учитывать питание и режим прогулок, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Глава столичного комитета городского развития раскритиковал планы по введению платы за въезд в центр. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Первоначальные разработки по введению в Риге зоны с низким уровнем выбросов в основном предусматривают только введение платы за въезд в центральную часть города и неприменимы для дальнейшего продвижения проекта, считает председатель комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхольц. Глава комитета обещает провести дополнительную оценку проекта по введению зоны с низким уровнем выбросов, поскольку считает, что предложенные сценарии предназначены в основном для увеличения городского бюджета, а не для уменьшения количества автомобилей в городе и улучшения качества воздуха. Разработанные Департаментом городского развития Рижского самоуправления и Ernst & Young Baltic альтернативные сценарии установления зоны с низким уровнем выбросов в случае Риги фактически означали бы введение платы за въезд, а не целенаправленные решения для улучшения качества воздуха, поясняет Бергхольц. Не были произведены достаточно точные расчеты, считая, что это очередной проект самоуправления, при реализации которого возможно, были растрачены средства, заявил депутат. До сих пор на исследование по проекту потрачено 253 616 евро, а на разработку плана действий зарезервировано еще более 155 тысяч евро. Однако при этом не была проведена оценка финансового влияния планируемых ограничений движения на все вовлеченные стороны. Не определены источники финансирования, не разработан план использования доходов, а также не проанализировано влияние других муниципальных проектов на интенсивность движения в городе, подчеркивает Бергхольц. Обществу этот проект преподносится как успешное решение для улучшения качества воздуха, однако его преимущества преувеличены, поскольку во многих местах мира такие зоны не дали ожидаемых результатов, отметил председатель комитета. Международный опыт показывает, что плата в первую очередь снижает интенсивность движения, в то время как улучшение качества воздуха является вторичным эффектом. Говоря об альтернативах, он подчеркнул, что уменьшение пробок в Риге – это вопрос не только городского, но и государственного уровня, и его должны решать обе стороны. Например, в случае реализации проекта Рижской объездной дороги, транзитное движение и пробки в центре значительно уменьшились бы, что является главной целью. Бергхольц подчеркнул, что требуются альтернативные решения для уменьшения транзитного потока, которые могли бы дать такие проекты, как строительство объездной дороги и северного пересечения, а не новые платежи и дополнительные.

0: В рамках программы запланированы дискуссии о будущем Европы и общественно значимых вопросах.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые сразу цепляют настроением и голосами, без лишних слов. На волнах первого автомобильного группа «Белое злато» с песней «Губы алые твои». Коллектив был создан под руководством Дарьи Лунеевой и объединил профессиональных вокалисток с академическим образованием. «Белое злато» — это живое многоголосие и яркая сценическая подача. Встречайте!

0: Реклама.
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» — дневные и круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности, 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук, евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Лидл стоит того.
3: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
4: 7 августа в концертном зале «Дзинтари» Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет.
5: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
4: Праздник по случаю особого события. 7 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в сети «Билетчесервис».
5: Вы просто не понимаете, какая это удача.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Обкатка для современных машин. Нужна или нет? Специалисты говорят, что обкатка уже не обязательна для всех новых автомобилей. Сейчас выпускают машины, которые намного технологичнее, чем те, что производили 10-15 лет назад. Поэтому многих автомобилистов при покупке новой машины интересует такой вопрос. А вообще у каждого производителя свои требования по режиму обкатки. Поэтому единственным правильным решением будет прочитать инструкции по эксплуатации и следовать ей. Большинство производителей все же советуют избегать резких ускорений и торможений в первую 1000 километров, а также не перегружать мотор и соблюдать регламент по ТО. Названа самая главная причина резкого износа шин. И эта причина – неправильное давление в шинах. Если оно слишком низкое или высокое, это может привести к неравномерному износу резины. Низкое давление вызывает износ краев шин, а чересчур высокое приводит к износу центральной части. Специалисты поясняют, если сход-развал сделан неправильно, это может привести к тому, что покрышки будут изнашиваться быстрее с одной стороны. Ну и еще частые резкие старты, торможения, повороты – все это может значительно ускорить износ колес вашего автомобиля. А знаете ли вы, когда изобрели глушитель? Да, в принципе, не знает никто. Возможно, это произошло в компании Panhard Levasseur. Завод делал автомобили на продажу и снабжал их звуковыми фильтрами. Это было в 1894 году. Самый ранний патент на это устройство получил в США изобретатель Милтон Отелло Ривз. Его глушитель устанавливался в 1896 году на автомобиль под названием «Мотоцикл». Но самый известный вариант того, кто изобрел глушитель, касается Эль Долорес Джонс в 1917 году. Кстати, когда поедете на ТО, проверьте надежность глушителя. Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
2: Реклама.
3: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
4: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
7: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
8: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Biļetes biešu paradīzē.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Школьники могут подать заявку на летнее трудоустройство. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С сегодняшнего дня школьники могут подавать электронные заявки на трудоустройство во время летних каникул. Мероприятие организует Государственное агентство занятости. В программе могут принять участие молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет, которые учатся в общеобразовательных, профессиональных или специальных учебных заведениях. Школьники могут работать от 1 до 2 месяцев в течение лета. Агентство отмечает, что участие в программе дает молодым людям первый опыт работы, помогает им приобрести практические навыки и лучше понять рабочую среду, а также может повлиять на их будущий выбор профессии. В этом году интерес к программе возрос. Заявки подали 938 работодателей, что является самым высоким показателем за последние годы. Ожидается, что в программе примут участие приблизительно 15 600 школьников. Молодым людям предлагаются самые разные вакансии, чаще всего рабочих, продавцов, ассистентов преподавателей, официантов и кухонных работников. В то же время можно найти и более квалифицированную работу, например, в области программирования, логистики, финансов. За полный месяц работы школьникам заплатят не менее минимальной зарплаты 780 евро до вычета налогов. Агентство покрывает часть зарплаты, а также страховку и необходимые медосмотры. Работодатель должен обеспечить софинансирование заработной платы школьника, налоговые выплаты и компенсацию за неиспользованный отпуск.
3: Про международные отношения.
1: Министр иностранных дел Байба Бражи в среду и четверг будет находиться с рабочим визитом в столице Армении – Ереване. У Бражи запланирована встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, чтобы обсудить двусторонние отношения Латвии и Армении. Кроме того, планируется обсудить сотрудничество Европейского Союза и Армении и важнейшие результаты первого саммита ЕС-Армения, состоявшегося 5 мая, а также актуальный вопрос региональной и международной повестки дня, в том числе мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. Министр также встретится с министром высокотехнологической промышленности Армении Мхитаром Айрапетяном и проинформирует об опыте, наработках и предложениях Латвии по укреплению сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий и цифровизации. В ходе визита у Бражи также запланировано участие в международном форуме «Ереванский диалог», встреча с представителями гражданского общества Армении и интервью местным СМИ. Со среды по пятницу с официальным визитом в Армении будет находиться и президент Латвии Эдгар Ринкевич. В ходе визита Ринкевич встретится с президентом Армении Вагном Хачатряном, председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с представителями армянских молодежных организаций.
2: Про погоду.
1: В предстоящие выходные небо над Латвией будет частично закрыто облаками, а температура воздуха умеренной, прогнозируют синоптики. В четверг после дождливой ночи осадки продолжатся лишь местами. В Латгале возможны грозовые ливни. Максимальная температура в четверг составит плюс 7, плюс 15, в пятницу до 17 градусов тепла. Пятница по всей стране может пройти без дождя, будет дуть умеренный северо-восточный ветер. В субботу и воскресенье дождь возможен в основном только в Латгале, где из-за облачности температура воздуха даже днем может остаться ниже плюс 10. В других областях страны прогнозируется более ясная погода, потеплеет до плюс 12, плюс 17. На следующей неделе временами ожидается дождь, температура воздуха будет переменчивой. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

щемило грудь.

0: Красная остановка.
1: Сегодня вкусную остановку мы совершим с блюдом, которое сочетает в себе легкость и сытность. Куриные котлеты со шпинатом. Это идеальный вариант для семейного ужина или уютного вечера. Котлета – слово, знакомое каждому, но сам формат блюда пришел к нам из Европы. Фаршированные и рубленные кусочки мяса, обжаренные или запеченные, стали частью кухни еще в 18 веке. А шпинат, как ингредиент, сегодня считается символом свежести и легкости. Он помогает добавить яркий цвет, зелень и мягкую текстуру в традиционные котлеты, делая их чуть современнее. Для приготовления возьмите примерно 600 граммов куриного фарша, добавьте примерно 150 граммов свежего шпината, предварительно промытого и мелко нарезанного. Одно яйцо, немного панировочных сухарей, соль и перец по вкусу. Хорошо вымешайте все вместе. Сформируйте котлеты средней величины и обжарьте на умеренном огне до золотистой корочки. Если хочется, можно 2 минуты потомить под крышкой, чтобы котлеты прогрелись до центра и были сочными. Подавайте такие котлеты с легким гарниром – салатом из свежих овощей или картофелем пюре. Но также можно добавить ложечку йогурта или сметанного соуса сверху. И пусть сегодняшняя вкусная остановка станет тем моментом, когда просто становится вкусно. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». 3 вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. Палладиум. Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
4: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vaira Vīģe Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на билетсервис.lv.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Реклама.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 centi. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецис АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров. Без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом. С полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 €. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Когда за великими книгами стоят не только авторы, но и люди, которые помогают этим книгам появиться на свет, такие истории становятся особенно интересными. В программе «Киноафиша» фильм «Гений», и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Гений» переносит зрителя в Нью-Йорк конца 20-х годов, где молодой писатель Томас Вулф, исполнение Джуда Лоу, пытается издать свою первую книгу. После череды отказов он попадает к редактору Максвеллу Перкинсу, который сразу видит в рукописи большой потенциал, но понимает, что текст нужно серьезно переработать. Дальнейший сюжет фильма «Гений» строится вокруг отношений писателя и редактора. Перкинса играет Колин Фёрт, и его герой становится тем самым человеком, который формирует будущий успех Вулфа. Параллельно развивается линия личной жизни писателя, где важную роль играет его возлюбленная, которую воплотила Николь Кидман. Работа над книгами требует полного погружения и приводит к конфликтам, усталости и разрушению отношений. Со временем успех только усиливает напряжение. В какой-то момент Вулф начинает сомневаться в своем редакторе и решает уйти. В фильме «Гений» также появляется фигура другого писателя, роль которого исполнил Гай Пирс, добавляя дополнительный взгляд на мир литературы того времени. Финал фильма «Гений» показывает, что, несмотря на разрыв, между героями остается главное уважение и признание, к которому они приходят слишком поздно. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. С приближением лета уровень зарегистрированной безработицы продолжает снижаться. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: По мере приближения лета и возможности сезонного трудоустройства уровень зарегистрированной безработицы в Латвии, как обычно, продолжает снижаться, сообщила директор Государственного агентства занятости Ивита Симпсоне. Она сообщила, что в настоящее время уровень зарегистрированной безработицы в стране составляет 4,7% от экономически активного населения. По данным агентства, в конце марта этот показатель составлял 4,9%, в конце февраля – 5,2%. Таким образом, за последние месяц уровень зарегистрированной безработицы в Латвии снизился на 0,2%. По последним данным агентства, 5 мая в Латвии было зарегистрировано 41 507 безработных. По словам Симпсона, снижение зарегистрированной безработицы связано с началом сезонных работ в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство, добыча торфа. Число вакансий в настоящее время немного не достигает 10 тысяч. Круг востребованных профессий очень широк, но наиболее выражен спрос на работников средней или низкой квалификации в сфере строительства, производства, торговли, сообщила директор агентства, отметив, что в этом сегменте количество вакансий обычно велико из-за высокой текучести кадров. В то же время доступные вакансии на более высококвалифицированные должности, в том числе в финансовом секторе, добавила Симпсоне. На просьбу прокомментировать уровень безработицы в разрезе регионов глава агентства ответила, что этот показатель остается самым высоким в Латгале. Однако в то же время там же наблюдается и сравнительно более ощутимое снижение уровня безработицы.
3: Про Даугавпилс.
1: Вечный огонь в парке Дубровина в Даугавпилсе 9 мая по-прежнему будет огорожен в связи с февральским инцидентом и полицейской проверкой, сообщили в госполиции. Для обеспечения общественного порядка и безопасности 9 мая госполиция будет работать в усиленном режиме с привлечением значительных сил правоохранительных органов, а также в тесном сотрудничестве со службой государственной безопасности и другими партнерами, в том числе с полицией Даугавпилсского самоуправления. В полиции поясняют, что индивидуальное возложение цветов в местах захоронений не запрещено. В свою очередь, возложение цветов в местах, где демонтированы советские памятники, будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии. Такие действия допускаться не будут, заявили в полиции. Госполиция подчеркивает, что ее цель и задача – не допустить угрозы общественному порядку любого прославления агрессии. В Даугавпилсе в окрестностях парка Дубровина с 17 часов 8 мая до 9 утра 10 мая будут введены ограничения движения. Учитывая, что госполиция продолжает ведомственную проверку в связи со взрывом в парке в феврале, из соображений безопасности место происшествия будет огорожено. В то же время жителям будет обеспечена возможность подойти к месту захоронения. При посещении парка госполиция призывает следовать указаниям сотрудников полиции. В Даугавпилсском самоуправлении агентству «Лето» подтвердили, что публичные мероприятия или митинги в городе на 9 мая не заявлены.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии местами ожидаются дожди, в Латгале возможны грозы, на севере Курземы небо прояснится. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится, столбики термометров задержатся около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

И вот уже середина недели, 6 мая на календаре. Мы начинаем нашу традиционно поздравительную передачу только для вас. Меня зовут Владимир Тин. Всем пламенный весенний привет и сразу приступим. Сегодня принимает поздравления с днем рождения мой добрый знакомый и коллега, большой профессионал Владимир Синицын, работающий на канале Евроспорт. На днях завершился непредсказуемый, удивительный и очень эмоциональный чемпионат мира по снукеру, который по традиции комментировал Владимир. От души хочу пожелать успехов в работе, крепкого здоровья и творческого долголетия. А сегодня пусть все будет замечательно и прекрасно, всего самого наилучшего и с днем рождения, Владимир! Зная музыкальный вкус, по столь приятному поводу будем слушать классику. Группу «Смоки» в поздравительной передаче только для вас!

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Это программа «По заявкам только для вас». Следующий музыкальный привет улетает в компанию «Транзит ЭУ». О хорошем настроении и прекрасном самочувствии вновь побеспокоился бригадир Арунас. Он пишет: «Добрый день, любимое авторадио. Пожалуйста, что-нибудь веселое для нашего коллектива». Причем выбор песни оставил за мной. Может быть, это зря, потому что не веселье все же главное в работе и в жизни, а смысл и лучшие чувства, о которых вот так задушевно поет Максим Апрель. Это новинка авторадио «Девочка», и ее песенка еще не спета. Отдельный привет Арунасу. Он было приболел, но надеюсь, что все позади, и бригадир вернулся в строй, как и прежде, сильным, жизнерадостным и здоровым.
1: Только для вас, только для вас.
2: Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

0: Реклама.
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» — дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.

программ по заявкам только для вас прилетела весточка от Алены. Она пишет: «Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Сергею, сейчас он за рулем и слушает авторадио. И пожелание: нас много хорошего ждет впереди. Бери все сам и ничего не жди. А если в дороге вдруг что-то случилось, держись бодрячком, чтобы все получилось. И передайте песню «Дорога» в исполнении Аники Долински. Она ему очень нравится». Ну, коль нравится, мы так и поступим. А стихи Алена, наверное, сама сочинила. Очень уж от души они прозвучали. Так что вам, Сергей, ни гвоздя, ни жезла, а наше движение только вперед.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.
0: Реклама.
2: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Смотри на 8 ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ, каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19.00 на 8 ТВ.
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты билишу-сервис.лв.

день добрый, ведущий авторадио Владимир. Так начинается следующее послание в передаче «Только для вас» от Ольги. Надо сказать, она всегда присылает интересные музыкальные заявки. Вот и сегодня пишет: «Передайте, пожалуйста, песню в исполнении Уитни Хьюстон из фильма «Телохранитель». К сожалению, без вашей помощи мне не обойтись, а так хочется вспомнить эту мелодию и услышать ее. Буду вам очень признательна». Ну, это вообще-то мы вам признательны, Ольга, за прекрасный музыкальный выбор. Будем слушать Уитни и наслаждаться и мелодией, и ее неповторимым голосом.

А вот и финальный аккорд народной передачи только для вас. Нам пишет коллектив. Добрый день, Авторадио. Поздравляем с днем рождения Каландарову Юлию. Хотим пожелать от всего сердца огромного счастья, солнечного настроения, благополучия, здоровья и удачи. Пусть рядом с тобой всегда будут люди, которые тебя любят и обожают. В общем, всего самого доброго. Прекрасно поздравили. Вам, Юлия, желаем чудесного настроения. А чтобы оно еще немного улучшилось, для вас прозвучит веселая песенка группы Carte Blanche, которая так и называется «Юля». А с нашими слушателями на этом простимся до завтра, когда на том же месте в тот же час в эфире снова будет замечательная передача «Только для вас».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Школьники могут подать заявку на летнее трудоустройство. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С сегодняшнего дня школьники могут подавать электронные заявки на трудоустройство во время летних каникул. Мероприятие организует Государственное агентство занятости. В программе могут принять участие молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет, которые учатся в общеобразовательных, профессиональных или специальных учебных заведениях. Школьники могут работать от 1 до 2 месяцев в течение лета. Агентство отмечает, что участие в программе дает молодым людям первый опыт работы, помогает им приобрести практические навыки и лучше понять рабочую среду, а также может повлиять на их будущий выбор профессии. В этом году интерес к программе возрос. Заявки подали 938 работодателей, что является самым высоким показателем за последние годы. Ожидается, что в программе примут участие приблизительно 15 600 школьников. Молодым людям предлагаются самые разные вакансии, чаще всего рабочих, продавцов, ассистентов преподавателей, официантов и кухонных работников. В то же время можно найти и более квалифицированную работу, например, в области программирования, логистики, финансов. За полный месяц работы школьникам заплатят не менее минимальной зарплаты 780 евро до вычета налогов. Агентство покрывает часть зарплаты, а также страховку и необходимые медосмотры. Работодатель должен обеспечить софинансирование заработной платы школьника, налоговые выплаты и компенсацию за неиспользованный отпуск.
3: Про международные отношения.
1: Министр иностранных дел Байба Браже в среду и четверг будет находиться с рабочим визитом в столице Армении – Ереване. У Браже запланирована встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, чтобы обсудить двусторонние отношения Латвии и Армении. Кроме того, планируется обсудить сотрудничество Европейского союза и Армении и важнейшие результаты первого саммита ЕС-Армения, состоявшегося 5 мая, а также актуальный вопрос региональной и международной повестки дня, в том числе мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. Министр также встретится с министром высокотехнологической промышленности Армении Мхитаром Айрапетяном и проинформирует об опыте, наработках и предложениях Латвии по укреплению сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий и цифровизации. В ходе визита у Бражи также запланировано участие в международном форуме «Ереванский диалог», встреча с представителями гражданского общества Армении и интервью местным СМИ. Со среды по пятницу с официальным визитом в Армении будет находиться и президент Латвии Эдгар Ринкевич. В ходе визита Ринкевич встретится с президентом Армении Вагном Хачатряном, председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с представителями армянских молодежных организаций.
2: Про погоду.
1: В предстоящие выходные небо над Латвией будет частично закрыто облаками, а температура воздуха умеренной, прогнозируют синоптики. В четверг после дождливой ночи осадки продолжатся лишь местами. В Латгале возможны грозовые ливни. Максимальная температура в четверг составит плюс 7, плюс 15, в пятницу до 17 градусов тепла. Пятница по всей стране может пройти без дождя, будет дуть умеренный северо-восточный ветер. В субботу и воскресенье дождь возможен в основном только в Латгале, где из-за облачности температура воздуха даже днем может остаться ниже плюс 10. В других областях страны прогнозируется более ясная погода, потеплеет до плюс 12, плюс 17. На следующей неделе временами ожидается дождь, температура воздуха будет переменчивой. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые сразу цепляют настроением и голосами, без лишних слов. На волнах первого автомобильного группа «Белое злато» с песней «Губы алые твои». Коллектив был создан под руководством Дарьи Лунеевой и объединил профессиональных вокалисток с академическим образованием. «Белое злато» — это живое многоголосие и яркая сценическая подача. Встречайте!

0: Реклама.
1: Горение.
0: Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унет Зипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унет Зипс АБЦ.
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
5: Go. Goodyear. Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Обкатка для современных машин. Нужна или нет? Специалисты говорят, что обкатка уже не обязательна для всех новых автомобилей. Сейчас выпускают машины, которые намного технологичнее, чем те, что производили 10-15 лет назад. Поэтому многих автомобилистов при покупке новой машины интересует такой вопрос. А вообще у каждого производителя свои требования по режиму обкатки. Поэтому единственным правильным решением будет прочитать инструкции по эксплуатации и следовать ей. Большинство производителей все же советуют избегать резких ускорений и торможений в первую 1000 километров, а также не перегружать мотор и соблюдать регламент по ТО. Названа самая главная причина резкого износа шин. И эта причина – неправильное давление в шинах. Если оно слишком низкое или высокое, это может привести к неравномерному износу резины. Низкое давление вызывает износ краев шин, а чересчур высокое приводит к износу центральной части. Специалисты поясняют, если сход-развал сделан неправильно, это может привести к тому, что покрышки будут изнашиваться быстрее с одной стороны. Но еще частые резкие старты, торможения, повороты – все это может значительно ускорить износ колес вашего автомобиля. А знаете ли вы, когда изобрели глушитель? Да, в принципе, не знает никто. Возможно, это произошло в компании Panhard Levasseur. Завод делал автомобили на продажу и снабжал их звуковыми фильтрами. Это было в 1894 году. Самый ранний патент на это устройство получил в США изобретатель Милтон Отелло Ривз. Его глушитель устанавливался в 1896 году на автомобиль под названием «Мотоцикл». Но самый известный вариант того, кто изобрел глушитель, касается Эль Долорес Джонс в 1917 году. Кстати, когда поедете на ТО, проверьте надежность глушителя. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как важно правильно кормить собаку и как это связано с ее прогулками. Какие продукты могут навредить питомцу и почему важно планировать кормление с учетом времени выхода на улицу. Некоторые продукты, которые люди часто считают безобидными, могут быть опасны для собаки. Сладости и шоколад содержат вещества, которые нарушают работу сердца и нервной системы. Дрожжевое тесто вызывает болезненные ощущения в желудке и может привести к проблемам с пищеварением. Также вредны острые, соленые и маринованные продукты, которые перегружают организм и могут вызывать расстройства. Виноград и изюм опасны для почек. У некоторых собак даже небольшое количество вызывает серьезные нарушения работы. Жареная и жирная пища перегружает поджелудочную железу. Она может стать причиной панкреатита и хронических проблем с пищеварением. Кости, особенно трубчатые, представляют риск травм. Они могут раскалываться на острые осколки и повреждать пищевод, желудок или кишечник. Молоко и жирные молочные продукты часто вызывают расстройство желудка. У большинства взрослых собак плохо усваивается лактоза. Сырые яйца нежелательны при регулярном употреблении. Они могут мешать усвоению витаминов и повышать риск заражения бактериями. Соленая пища приводит к обезвоживанию и нарушению баланса электролитов. Чипсы, соленые закуски и копчености особенно вредны. Важно учитывать не только состав пищи, но и время кормления. Кормить собаку перед активной прогулкой не рекомендуется. После приема пищи желудок начинает активно работать, и физическая нагрузка в этот момент создает лишнее напряжение. Это может привести к дискомфорту, вздутию и другим проблемам с пищеварением. Оптимальный вариант – кормить собаку после прогулки. Если по режиму это невозможно, стоит выдерживать несколько часов между кормлением и активным выходом на улицу. Такой интервал дает организму время спокойно переварить пищу и снижает нагрузку на внутренние органы. Планирование кормления с учетом прогулок делает жизнь собаки комфортнее. Она чувствует себя легче, спокойнее и активнее двигается на улице. Четкий режим помогает избежать проблем со здоровьем и поддерживает самочувствие. И пока мы учимся учитывать питание и режим прогулок, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. С приближением лета уровень зарегистрированной безработицы продолжает снижаться. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: По мере приближения лета и возможности сезонного трудоустройства уровень зарегистрированной безработицы в Латвии, как обычно, продолжает снижаться, сообщила директор Государственного агентства занятости Ивита Симпсоне. Она сообщила, что в настоящее время уровень зарегистрированной безработицы в стране составляет 4,7% от экономически активного населения. По данным агентства, в конце марта этот показатель составлял 4,9%, в конце февраля – 5,2%. Таким образом, за последний месяц уровень зарегистрированной безработицы в Латвии снизился на 0,2%. По последним данным агентства, 5 мая в Латвии было зарегистрировано 41 507 безработных. По словам Симпсона, снижение зарегистрированной безработицы связано с началом сезонных работ в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство, добыча торфа. Число вакансий в настоящее время немного не достигает 10 тысяч. Круг востребованных профессий очень широк, но наиболее выражен спрос на работников средней или низкой квалификации в сфере строительства, производства, торговли, сообщила директор агентства, отметив, что в этом сегменте количество вакансий обычно велико из-за высокой текучести кадров. В то же время доступные вакансии на более высококвалифицированные должности, в том числе в финансовом секторе, добавила Симпсоне. На просьбу прокомментировать уровень безработицы в разрезе регионов глава агентства ответила, что этот показатель остается самым высоким в Латгале. Однако в то же время там же наблюдается и сравнительно более ощутимое снижение уровня безработицы.
3: Про Даугавпилс.
1: Вечный огонь в парке Дубровина в Даугавпилсе 9 мая по-прежнему будет огорожен в связи с февральским инцидентом и полицейской проверкой, сообщили в госполиции. Для обеспечения общественного порядка и безопасности 9 мая госполиция будет работать в усиленном режиме с привлечением значительных сил правоохранительных органов, а также в тесном сотрудничестве со службой государственной безопасности и другими партнерами, в том числе с полицией Даугавпилсского самоуправления. В полиции поясняют, что индивидуальное возложение цветов в местах захоронений не запрещено. В свою очередь, возложение цветов в местах, где демонтированы советские памятники, будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии. Такие действия допускаться не будут, заявили в полиции. Госполиция подчеркивает, что ее цель и задача – не допустить угрозы общественному порядку любого прославления агрессии. В Даугавпилсе в окрестностях парка Дубровина с 17 часов 8 мая до 9 утра 10 мая будут введены ограничения движения. Учитывая, что госполиция продолжает ведомственную проверку в связи со взрывом в парке в феврале, из соображений безопасности место происшествия будет огорожено. В то же время жителям будет обеспечена возможность подойти к месту захоронения. При посещении парка госполиция призывает следовать указаниям сотрудников полиции. В Даугавпилсском самоуправлении агентству «Лето» подтвердили, что публичные мероприятия или митинги в городе на 9 мая не заявлены.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии местами ожидаются дожди, в Латгале возможны грозы, на севере Курзема небо прояснится. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится, столбики термометров задержатся около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» — дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Не выключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

шоферская жена. Ты сидишь у окна, время тянется, тянется, тянется. По дороге какой муж вернется домой. Он звонил, он сказал, постарается, ждет еда на плите. Только где же он, где? В холодильнике водка как водится. Неужели опять без него засыпать? И опять что-то там не заводится. Я подниму бокал за жен, за шоферских, что ждут мужей и дни, и ночи напролет. Я подниму бокал, я буду пить за них. Меня ведь тоже кто-то ждет, дай бог вам милый

когда часы не спешат, стрелки будто стоят. Им, наверное, не очень-то верится, шоферская жена, ты сидишь у окна. Ты сидишь, продолжая надеяться. Телевизор молчит, весь эфир уже спит. И ни чаю, ни кофе не хочется. Неужели опять без него засыпать? И опять что-то там не заводится. Я подниму бокал, зашел за шаферских.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.
0: Реклама.
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложения от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Смотри на 8ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ. Каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19:00 на 8ТВ.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Автомонитор.
1: В финале акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестого сезона победители получат в качестве приза 5-литровую канистру высококачественного моторного масла Goodyear Ecolife, изготовленного по оригинальной рецептуре. Это настоящая синтетика категории Long Life, соответствующая спецификациям лидеров автомобилестроения, таких как Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Mercedes и BMW. Goodyear Ecolife подойдет практически на любой двигатель, где требуется вязкость масла 5W30 для бензиновых и дизельных, как с сажевыми фильтрами, так и с экологичными системами, а также для машин без фильтров DPF. Проконсультироваться вы всегда можете на сайте нашего спонсора goodyearoilbaltics.com. Goodyear Oil Baltics – надежность, эффективность, качество. Это было напоминание о том, что компания Goodyear не только предлагает моторные масла, омыватели стекол и другую качественную продукцию, но и обеспечивает призами акцию «Пилоты микс-медиа-группы». Напомню, подведение итогов очередной зачетной недели состоится, как обычно, в пятницу в 17:15. Ну а сегодня водители уже чувствуют на себе сложный разъезд. По прогнозу ожидается дождь, который будет идти весь вечер и ночь. Желательно успеть проехать до момента, когда начнут выпадать осадки. К этой минуте уже 6 баллов на мониторе. Загруженность дорог превысила 60%. Порядка 40 мест с заторами. Впереди самый насыщенный и интенсивный час движения. Давайте-ка послушаем сообщение от неравнодушных водителей о том, чтобы соблюдали и не нарушали, предупреждает Геннадий Левченко, а до этого инфо от Алексея Счастливчика об изменении движения в ЗЭП-Никансе на круге Озолцема и Венебас-Гатве. Меня зовут Владимир Тин, и мы слушаем сообщения от пилотов микс-медиа-группы.
2: Дорожная информация. Перекресток улиц Озолцема и Венебас-Гатва, это там, где был кружок, временный ремонт, выезд на Елгавское шоссе. Сейчас передвинули этот круг чуть в сторону, поменяли немного движение и открыли новый мостик. Будьте внимательны, следите за дорогой. И со стороны Елгавского, если ехать в сторону Риги, там тоже поменяли полностью все движение. Теперь там круг большой получается и довольно интенсивное движение даже сейчас в это время. А по утрам, когда в сторону Риги машины много, я представляю, какие там пробочки, так что лучше искать объездные пути. Всем удачи на дорогу.
3: Добрый день. На Бикинеху между Леовардос и Убракос на своем привычном месте работает фоторадар.
0: Автомонитор, авторадио. Реклама.
4: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
5: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
7: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. Палладиум. Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
9: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima.
7: No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi 2,39 eiro kilogramā. Максима.
9: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Продукты питания могут подорожать осенью. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Жители Латвии при покупке продуктов питания все больше ориентируются на товары эконом-сегмента, отмечают розничные торговцы. Пока покупатели не ощущают, как влияет подорожание энергоресурсов, вызванного войной на Ближнем Востоке, на стоимость продуктов питания, но это может стать заметно уже осенью. Для продовольствия характерен отложенный ценовой эффект, и можно ожидать, что к осени цены на продукты питания вырастут, прогнозирует экономист банка «Цитадель» Карлис Пургелис. В этом году мы можем ожидать

0: повышенную инфляцию во второй половине года из-за энергетического шока. Все будет зависеть от того, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке, как долго сохранится шок цен на энергию. Если цены на энергию стабилизируются к лету, то, вероятно, во второй половине года инфляция будет умеренной. Учитывая, что в последние годы покупательная способность населения улучшилась, я бы рекомендовал рассмотреть возможность совершить некоторые ранее отложенные покупки, поскольку к концу года или следующем году эти товары могут подорожать, сказал Пургалис. Инфляция может достигнуть 5% или даже превысить этот уровень, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. 2027 год в Латвии может грозить стагнацией. Если конфликт на Ближнем Востоке продолжится до конца года, то, возможно, даже двузначная инфляция. В целом, экономика Латвии растет, растут и зарплаты, однако люди не спешат тратить деньги. Если в прошлом, 2025 году, тратили деньги на разные товары, то сейчас не торопятся расходовать свободные средства даже на продукты питания. Это видно и по банковским вкладам, где преобладает осторожность.
1: Про пожары.
0: Во вторник вечером в Ницгальской волости Аугшдауговского края между Ливаной и Даугавпилсом горел пассажирский дизельный поезд, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба. Вызов поступил вскоре после 21 часа. Тушение продолжалось более 2 часов. Моторный отсек поезда горел на площади 10 квадратных метров. До прибытия ГПСС из поезда эвакуировались примерно 60 человек. Полиция начала уголовный процесс. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. АО «Пассажирские поезда работают» под брендом «Виви» сообщила, что в дизельном поезде было констатировано возгорание в моторном отсеке, связанное с повреждением двигателя. Моторный отсек оборудован системой пожаротушения, однако условия в помещении повлияли на ее использование, и для устранения возгорания потребовалось вмешательство внешних служб. В компании пояснили, что все поезда регулярно обслуживаются и проверяются в соответствии с установленными техническими стандартами. Конкретный состав также прошел плановое техобслуживание.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии местами ожидаются дожди, в Латгале возможны грозы, на севере Курзамы небо прояснится. Ветер северный-северо-восточный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится, столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые сразу цепляют настроением и голосами, без лишних слов. На волнах первого автомобильного группа «Белое злато» с песней «Губы алые твои». Коллектив был создан под руководством Дарьи Лунеевой и объединил профессиональных вокалисток с академическим образованием. «Белое злато» — это живое многоголосие и яркая сценическая подача. Встречайте!

0: Автомонитор.
1: Добрый день. На Бикинеку между Леовардос и Убракос на своем привычном месте работает фоторадар.
2: Начали выпуск с предупреждения от Геннадия Левченко. Несмотря на плотное движение, кто-то может ускориться и нарваться на дорогое фото. А оно вам надо? Так что соблюдаем и не нарушаем. Тем временем продолжается вечерний час пик. Загруженность дорог превысила 80%, соответственно, от 8 до 9 баллов на мониторе. И полным-полно пробок и заторов. Всего их в черте города около 70. Послушаем репортаж Алексея Счастливчика.
3: Островной мост в сторону Задвинья. Пробочка начинается практически с самого начала моста. Как с краста поднимаетесь и сразу же упираетесь в пробку. Всем удачи на дорогах.
2: Благодарим всех, кто присылает инфо с дорог по номеру 22 99 49 49 через WhatsApp и обращаем внимание на то, что по прогнозу сегодня вечером, ночью и даже утром ожидается дождь. Но посмотрим, как все будет на самом деле. А в завершении выпуска нас ждет еще одно инфо, на сей раз от водителя такси Александра Рязанова. Меня зовут Владимир Тин, я желаю всем безопасного движения и не скучать в пробках в компании любимого радио.
4: Всем добрый день. Улица Деглова, если двигаться в сторону Дегловского моста, на перекрестке с улицей Сахарова ведутся дорожные работы, и из-за этого закрыт поворот налево с Деглова на Сахарова. Теперь, получается, вы можете повернуть только дальше на следующем перекрестке, на улице Илукста. Из-за этого там теперь собирается довольно приличная пробочка. И еще на этом же перекрестке Деглова и Сахарова, если двигаться со стороны центра в сторону Дрейлинского кольца, опять же, из-за этих работ правая полоса для движения перекрыта, остается для движения только левая. Поэтому вечером будет здесь плотненько.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
5: Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Тамбия 3А. ПТА ЛВ.
6: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
7: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Lidl стоит того.
8: 7 августа в зале Дзинтере юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 7 августа в зале Дзинтери. Билеты в продаже в сети Билетсервис.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Обкатка для современных машин. Нужна или нет? Специалисты говорят, что обкатка уже не обязательна для всех новых автомобилей. Сейчас выпускают машины, которые намного технологичнее, чем те, что производили 10-15 лет назад. Поэтому многих автомобилистов при покупке новой машины интересует такой вопрос. А вообще у каждого производителя свои требования по режиму обкатки. Поэтому единственным правильным решением будет прочитать инструкции по эксплуатации и следовать ей. Большинство производителей все же советуют избегать резких ускорений и торможений в первую 1000 километров, а также не перегружать мотор и соблюдать регламент по ТО. Названа самая главная причина резкого износа шин. И эта причина – неправильное давление в шинах. Если оно слишком низкое или высокое, это может привести к неравномерному износу резины. Низкое давление вызывает износ краев шин, а чересчур высокое приводит к износу центральной части. Специалисты поясняют, если сход-развал сделан неправильно, это может привести к тому, что покрышки будут изнашиваться быстрее с одной стороны. Ну и еще частые резкие старты, торможения, повороты – все это может значительно ускорить износ колес вашего автомобиля. А знаете ли вы, когда изобрели глушитель? Да, в принципе, не знает никто. Возможно, это произошло в компании Panhard Levasseur. Завод делал автомобили на продажу и снабжал их звуковыми фильтрами. Это было в 1894 году. Самый ранний патент на это устройство получил в США изобретатель Милтон Отелло Ривз. Его глушитель устанавливался в 1896 году на автомобиль под названием «Мотоцикл». Но самый известный вариант того, кто изобрел глушитель, касается Эль Долорес Джонс в 1917 году. Кстати, когда поедете на ТО, проверьте надежность глушителя. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.
2: Реклама.
0: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
5: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
6: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
5: Ух ты! Безумно выгодно.
7: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».

0: Реклама.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
4: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
5: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.

Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держи. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Дело об отстреле собак передано в суд. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело об отстреле трех собак в октябре прошлого года в Бруновской волости Баускского края, сообщили в прокуратуре. По уголовному делу обвиняются 4 человека. Бывший начальник полиции самоуправления Баускского края, двое сотрудников полиции самоуправления и охотник. Бывшему начальнику полиции самоуправления Баускского края предъявлено обвинение в умышленных действиях государственного должностного лица, которое явно выходило за рамки прав и полномочий, предоставленных государственному должностному лицу законом, и возложенных на него задач, а также причинили существенный вред. Сотрудники полиции самоуправления обвиняются в неисполнении обязанностей государственного должностного лица, а именно в том, что по халатности они не совершили действия, которые государственное должностное лицо должно было совершить в соответствии с законом и возложенные на него задачи, чем причинили существенный вред. Охотник обвиняется в жестоком обращении с животными, в результате которого они погибли.

0: про расследование.
1: Арестованный в США российский хакер Артем Ревенский признал вину и заключил сделку со следствием по обвинениям во взломе и повреждении критической нефтегазовой инфраструктуры в США и других странах, в том числе в Латвии, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на материалы дела. Обвинение участнику хакерской группировки «Сектор-16» Ревенскому выдвинули федеральные прокуроры штата Калифорния. По данным правоохранительных органов, Ревенский помогал получать доступ к критическим системам объектов нефтегазовой инфраструктуры в США, Украине, Германии, Франции, Латвии. Ревенский в основном жил в России, но 2 ноября прошлого года был задержан во время поездки в Доминиканскую республику. Оттуда его доставили в штат Нью-Джерси и поместили под стражу. В апреле 2026 года Ревенский заключил сделку со следствием. По данным Bloomberg, по сумме предъявленных обвинений хакеру грозит до 27 лет тюрьмы. Правоохранительные органы США характеризуют «Сектор-16» как любительскую группировку, использующую примитивные методы взлома для получения доступа к промышленным системам управления.
0: Про путешествия.
1: Национальная авиакомпания Латвии Air Baltic ввела новый тип билетов «Экономи Мини», который обеспечивает самый низкий тариф в линейке предлагаемых компанией билетов. Данный тип билета предназначен для клиентов, которые предпочитают путешествовать, беря с собой только личную вещь размером до 40x30x15 сантиметров, и будет подходить для коротких деловых поездок, поездок на выходные и других путешествий, в которых дополнительный багаж обычно не требуется. Также Air Baltic продолжит предлагать существующие 5 других типов билетов, которые включают ручную кладь. 3 в эконом-классе и 2 в бизнес-классе. Подобные решения внедряют и другие авиаперевозчики. Например, Люфтганза ввела тариф экономи Basic с минимальным набором услуг, где за багаж и выбор места нужно платить отдельно.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии местами ожидаются дожди, в Латгале возможны грозы, на севере Курзама небо прояснится. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится, столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Ну вот как можно оценить сегодняшний час пик в латвийской столице, если на мониторе в моменте было 9 баллов, 98 заторов, а загруженность дорог превысила средний показатель для этого времени на 41%. Ближе к 18 часам, как и обещали синоптики, пошел дождь. В общем, все сошлось. В городе до сих пор происходит маленький коллапс. И об этом рассказывает инструктор по вождению Алексей Счастливчик.
2: Вечерок добрый. Улица Елговас в сторону Каменного моста. Пробка огромная. Там, где новое это училище, я не помню, как оно называется. Латвийский университет. Все стоит в сторону Каменного моста. И в обратную сторону, это же Елговас, в сторону Зепникаунса тоже пробочка собирается. И вообще, в городе какой-то коллапс происходит. Судя по всему, из-за дождика. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею. Остановка остается тяжелой, хотя трафик потерял 2 балла. И сейчас основные дороги в среднем оцениваются на семерочку, на 7 баллов. На второстепенных немного полегче. Если всему виной дождь, то продлится он до утра. Выезжать на работу, если осадки продолжатся до 8 или 9 часов четверга, стоит с запасом по времени. Ну что ж, мне остается лишь призвать всех оставаться предельно внимательными и взаимовежливыми на дорогах. Меня зовут Владимир Тин. До завтра и всем хорошего вечера.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: ПТА Дамбия 3А. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
4: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
5: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
6: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
7: Не выключенный утюг?
6: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
8: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
9: Очки «Филман».
10: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Когда идет дождь, когда в глаза свет проходящих мимо машин, и никого нет. На дорожных столбах венки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути, третью жизнь за

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.
0: Реклама.
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
3: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Lidl стоит того.
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты билишу-сервис.лв.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Красная остановка.
1: Сегодня вкусную остановку мы совершим с блюдом, которое сочетает в себе легкость и сытность. Куриные котлеты со шпинатом. Это идеальный вариант для семейного ужина или уютного вечера. Котлета – слово, знакомое каждому, но сам формат блюда пришел к нам из Европы. Фаршированные и рубленные кусочки мяса, обжаренные или запеченные, стали частью кухни еще в 18 веке. А шпинат, как ингредиент, сегодня считается символом свежести и легкости. Он помогает добавить яркий цвет, зелень и мягкую текстуру в традиционные котлеты, делая их чуть современнее. Для приготовления возьмите примерно 600 граммов куриного фарша, добавьте примерно 150 граммов свежего шпината, предварительно промытого и мелко нарезанного. Одно яйцо, немного панировочных сухарей, соль и перец по вкусу. Хорошо вымешайте все вместе. Сформируйте котлеты средней величины и обжарьте на умеренном огне до золотистой корочки. Если хочется, можно 2 минуты потомить под крышкой, чтобы котлеты прогрелись до центра и были сочными. Подавайте такие котлеты с легким гарниром – салатом из свежих овощей или картофелем пюре. Но также можно добавить ложечку йогурта или сметанного соуса сверху. И пусть сегодняшняя вкусная остановка станет тем моментом, когда просто становится вкусно. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые сразу цепляют настроением и голосами, без лишних слов. На волнах первого автомобильного группа «Белое злато» с песней «Губы алые твои». Коллектив был создан под руководством Дарьи Лунеевой и объединил профессиональных вокалисток с академическим образованием. «Белое злато» — это живое многоголосие и яркая сценическая подача. Встречайте!

0: Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май.
2: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
3: Много стоящих призов.
2: 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
3: Номер лотереи 8874.
2: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
4: Смотри на 8ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ. Каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19:00 на 8ТВ.
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Вис Пабло Рейерс». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты билетшоусервис.лв.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.
0: Реклама.
2: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidente Svaira Vīģe Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
3: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Я, конечно, не могу.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». Он тебя целует. Живое выступление 2019 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Когда за великими книгами стоят не только авторы, но и люди, которые помогают этим книгам появиться на свет. Такие истории становятся особенно интересными. В программе «Киноафиша» фильм «Гений», и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Гений» переносит зрителя в Нью-Йорк конца 20-х годов, где молодой писатель Томас Вулф в исполнении Джуда Лоу пытается издать свою первую книгу. После череды отказов он попадает к редактору Максвеллу Перкинсу, который сразу видит в рукописи большой потенциал, но понимает, что текст нужно серьезно переработать. Дальнейший сюжет фильма «Гений» строится вокруг отношений писателя и редактора. Перкинса играет Колин Фёрт, и его герой становится тем самым человеком, который формирует будущий успех Вулфа. Параллельно развивается линия личной жизни писателя, где важную роль играет его возлюбленная, которую воплотила Николь Кидман. Работа над книгами требует полного погружения и приводит к конфликтам, усталости и разрушению отношений. Со временем успех только усиливает напряжение. В какой-то момент Вулф начинает сомневаться в своем редакторе и решает уйти. В фильме «Гений» также появляется фигура другого писателя, роль которого исполнил Гай Пирс, добавляя дополнительный взгляд на мир литературы того времени. Финал фильма «Гений» показывает, что, несмотря на разрыв, между героями остается главное уважение и признание, к которому они приходят слишком поздно. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Нана». Файна. Запись выступления июль 2024 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые сразу цепляют настроением и голосами, без лишних слов. На волнах первого автомобильного группа «Белое злато» с песней «Губы алые твои». Коллектив был создан под руководством Дарьи Лунеевой и объединил профессиональных вокалисток с академическим образованием. «Белое злато» — это живое многоголосие и яркая сценическая подача. Встречайте!

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Николай Басков. Я буду руки твои целовать. Живое выступление 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

давайте за нас поднимем снова за тех, кто с нами рядом сейчас, за нашу жизнь и успех.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Захаров и группа «Рок-Острова». «Ничего не говори». Живое выступление 2020 года.

0: Нажми на тормоза.
1: Золотые хиты на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозь

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Певица Юта. Любимый мой. Запись выступления ноябрь 2016 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

плачет сердце мое. Небо, дай мне пожить.

Отец и мать вдвоем растят троих детей. Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать?

жизни. Обыкновенная семья, каких полно. В ночи двух маленьких детей совсем не видно, а с неба сыпал мокрый снег давно.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 2 часа.
0: Авторадио.

Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы ты...

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

за осенью. Красное лето придет, придет, зашумят сады, клёны пьяные. Только жаль, что тебя мне никто не вернет. Указала судьба, дороги разные.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 3 часа.
0: Авторадио.